Твоя слава, Господь, Его любовь навеки. Бог любит Тебя всегда. Бог любит Тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим. Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
1: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим.
5: Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
4: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно с помощью тулбара.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Избавься от скуки. Включи час по заявкам.

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Если у вас есть iPhone или iPad, слушать Радио Пилигрим стало еще проще. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте радиостанции www.radiopilgrim.ru.

Приблизил нас к себе. Ты омыл нас и очистил, Господь. И потому мы праведны пред Тобой, с правым сердцем славим Тебя, Господь.

твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью своей, ты простил всякий грех. И я принимаю твою праведность, чтобы славить тебя, Иисус, следовать за тобой и знать, что твоя рука сохранит меня.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
2: Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали». Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем,

0: знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет». Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал ему, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дома вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 4. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником, и ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножаться. И мы оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают каждение под дубом, и тополем, и теревинфом. Потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бен-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямо эти лица, упорен стал Израиль. Посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем. Оставь его. Отвратительно пьянство их. Совершенно предались блудодеянию. Князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Глава 5. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массиве и сетью, раскинутую в Афоре. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился». Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут его, он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Бефавене, за тобою Вениамин». Ефрем сделается пустынею в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди и юдины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных, и буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву. Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас и, как обычно, по вторникам приветствуем Николая Викторовича Арефьева.
3: Доброе всем утро. Оно для нас знаменательно завершением лета, верно, прошло лето, закончились эти... Ну, еще теплые дни не закончились, но календарно мы вошли в первый день осени. А первый день осени – это день света, верно? День знаний. 1 сентября. Уже годами, десятилетиями начинается учебный год. Я так подумал, что... Мы не всегда на это внимание обращаем, но 1 сентября – такое фундаментальное событие. Вот если вдруг оно сдвинется на 1 октября или на 1 августа, то что-то изменится в жизни, ну, такое впечатление. Ну, а для нас всех понятно, что знание – это свет. Это свет. А Христос сказал, что Он есть свет. И свет напрямую связан, вот действие света с темой нашей сегодняшней передачи. Вот твердость и мужество святых. Когда нам пригождается твердость и мужество? Заметьте, даже в саду Эдема, по сотворению, Адам нуждался в этой твердости и мужестве, чтобы противостоять искушению. У нас поболее, чем у Адама, сегодня вызовов. Мы живем в агрессивной среде. И не обязательно агрессию отождествлять с какими-то оперативными действиями, там, военными, еще с чем-то, эпидемией. Агрессия, она... так тихо, мирно дремлет. Она даже в растениях агрессия. Ну, например, собрал грибы, а среди них там бледная поганка, ядовитая, верно? Ну, или, ну растенец такой, ну, продукт, казалось бы, ну, безобидный, но он... Ты его руками разомнешь, и он не противостоит тебе. Ну, попробуй-ка ты его скушай. И тебя уже не будет, вероятнее всего. К сожалению, мы живем вот в таком агрессивном мире, и в этом мире прожить, не обладая твердостью и мужеством, невозможно эффективно прожить. Я так вижу, что... передача наша, программа «Радио Пилигрим», среди прочего, ставит задачу и обретение знаний. Если есть информационная там полемика, да, обязательно в ней присутствует знание. А знания нам нужны как свет. Все то, что во тьма пугает людей. Приходит свет, освещает все то, что кажется непобедимым, непреодолимым, и, оказывается, можно со светом решать проблемы.
2: Дело в том, что не так силен страх, да, не так что-то нас способно сильно напугать. Сколько света у нас не хватает? Вот я бы так сказал. Дайте нам больше света, дайте нам больше знания, и мы уже не боимся. Вот как тот самый Голиаф, который пугал войско израильское. Ну, а Давид не испугался. Почему? Света было больше у Давида. Он знал Бога Небесного. Он знал, что Бог сильнее. Он знал того, что Бог с ним. И кто такой был Голиаф? Он видел его совсем в другом свете, как мы бы сказали.
3: Вот такой. Ну да, свет... некоторой такой здравости даже. Ну, Давид пастух. я бы не стал на него навешивать излишние регалии духовно просвещенного еще тогда человека. Он был человек. И на Голиафа он посмотрел с двух позиций. Его возмутило богохульство Голиафа. Это придало ему дерзости. А дальше он начинал искать методику, посредством которой он поразит вот это существо. Для Давида Голиаф представлял, ну, просто животное в весовой категории определенной. Чем напугал людей Голиаф? Да, у него огромный рост, хорошо. Но огромный рост и свои имеет недостатки, верно? Недостаточная маневренность в сражении. Опять же, не всегда присутствует при этом росте достаточный интеллект и все прочее. Я понимаю, что у Голиафа еще, помимо его роста и амуниции военной, были какие-то талисманы, связанные с его поклонением его богам. Не исключено, что он был весь в татуировках. Он проклял своими богами и так далее, и так далее. Но Давид на него посмотрел без страха. Это большое животное, медведь и поболее бывает этих Голиафов. И Давид видел, он уже видел возможность поразить этого великана, поскольку между верхней частью шлема и забралом нижним там был открытый лоб. Ему нужно было просто туда зарядить камнем, он это сделал. Понятно, при Божьем благословении, но благословение, что дает Давиду и нам всем? Благословение, как свет, избавляет от страха. Не так страшен, там, как в народе говорится, волк, да, как его рисуют. Хотя волк соперник очень серьезный. И пренебрегать его боевыми качествами было бы, ну, поспешным и неполезным. Тем не менее... Вы помните, в книге «Бытие» там сказано про одного человека, его звали Нимрод. И там сказано, что он был зверолов от Господа. Люди вышли из ковчега, животных выпустили из ковчега и начали все на равных, ну, плодиться и размножаться. И вот животные очень активно размножались, и, судя по всему, это была проблема, а проблема страха. Животные, они как бы интуитивно или на каком-то, я не знаю, биологическом уровне, они ощущают страх тех, кто перед ними стоит. Да. Когда на Сахалин в начале 20 века, ну, еще не освоенный был такой регион, туда завезли коров. И вот изначально медведи боялись коров. Корова не понимала, что это за существо перед ним. Она начинала мычать рогами, ну, угрожает, а тут убегает медведь. А потом до него дошло. Не так страшна уже эта корова, да, с ее рогами. Свет. И
2: знание.
3: Сегодня...
2: У него, да, знание. Николай Викторович, а вот как вы характеризуете поговорку, в чем ее проблема, да, которая говорит, примерно так гласит, что героизм – это удел глупых, ну, не знающих людей. По сети ходит мем, интернет-мем, как одна женщина привезла в этот самый, в приют собачий, собачку, на дороге подобрала. Вот сжалилась, увидела, мерзнет собачка. Когда глянули в приюте собачьим на собачку, они обомлели. Это был волк, матерый. Она его просто увидела, видит, что-то мерзнет, показалось ей. Хватит его в охапку, на заднее сиденье и вперед в город. Привезла матерого волк. Если бы она знала, что это волк, она бы, наверное, и близко бы не подошла. Вот как здесь быть? С одной стороны, знание дает нам сил. С другой стороны, знание как будто заставляет нас от всего бежать.
3: Ну, во-первых, знания нас приводят к рассудительности и благоразумию. что касается героизма, как у дела глупых, действительно, достаточно случаев, когда человек совершает героический поступок, будучи глупым. Он не понимает, что он делает, против чего он идет. И на каких-то эмоциях он совершает поступок. Но когда до него доходит, что он сделал, он впадает в страх. Пример библейский, это помните конфликт Навала и Давида. То есть Навал на праздник выпил вина, кажется, заяц во хмелю. И он не соображает, что он делает. К нему пришли люди от Давида. Они такие скромные парни, пришли, переминают с ноги на ногу. Там не дашь ли нам провизии? А тут он вдруг становится таким разъяренным львом. Да? У него силы появились. И он, а кто такой здесь этот Давид, беглый раб? Да я видел во всех, перевидел. Много здесь бродит всяких людей. А он не соображает, что у этого беглого раба сейчас 400 воинов, голодных воинов, и их достаточно немножко раздражить, и от имения Навала не останется ни одной соломинки, и они покушают хорошо, но уже над могилой Навала. Вот это героизм, верно? Это действительно удел глупых. Но героизм Давида в данном случае, он обусловлен даже не расчетом своей силы охотника, он спровоцирован ревностью об имени Бога. Вот наша тема напрямую с этим связана, потому что некоторые действия апостолов и некоторые наши действия, они идут против логики, против, нам это известно, инстинкт самосохранения существует у человека, верно?
2: Да.
3: Вообще во всем, во всей природе, даже растения обладают этим инстинктом. И ночью цветок закрывается, верно, чтобы сохранить пыльцу и все прочее, утром открывается. Если мы будем жить согласно наших инстинктов, а какие еще есть инстинкты? Самосохранение,
2: инстинкт. Размножение.
3: Размножение, интересный очень инстинкт такой. Ну, это ж природа, да, это ж природа. Надо слушаться природу, если мы будем все это слушать, то мы далеко очень уйдем от заповеди и от святости. Мы говорим о твердости и мужестве святых. Действительно, он для нас идеальный пример сам Христос. Уникальный пример Христос. Смотрите, во время его служения никто не посмел к нему даже прикоснуться. И впоследствии кость его, да, не сокрушится. Но обратите внимание на его стратегию жизненную. Первый его конфликт в родном городе, в Назарете, после проповеди в синагоге. Он завел эту толпу. Они на него разъярились, написано, разъярились. Что он сделал? Написано, выгнали его из синагоги и, смотрите, здесь еще открывается природа агрессии, мы должны это понимать с вами. Природа агрессии, она неестественная, это не божественная, это демоническая. Такие вот понятия, человек завелся, да, из ничего завелся, распсиховался, даже не рассердился, а вошел в ярость. В народе говорят, взбесился. Кто такой взбесившийся человек? Это человек неуправляемый, и ему что-то придает еще силы и дерзости. Хотя сам по себе он не обладает такими качествами, которых можно было бы от него испугаться, устрашиться. Но он наполняется неведомой силой. И что получается? Если человек входит в состояние неуправляемой ярости, то, во-первых, он подпадает под контроль демонов, что было с Голиафом. Он становится бесстрашным, то есть безрассудным героем он становится. Он становится опасным. И еще момент такой здесь. Не исключено, что в момент ярости человеческое тело, оно попадает под власть демонов. И это уже тема одержимости. одержимые люди обладают невероятной физической силой. Вспомните гадаринского одержимого, которого связывали цепями, а он их разрывал. А параллельно мы читаем про одного из судей израилевых. Это был некто Самсон. Он делал подобные вещи, да? Разрывал веревки, обладал невероятной физической силой, но в данном случае Господь показывает, что против всякого бесовского вызова у него есть противостояние. Он может человека наполнить, ну, прежде всего, в Самсоне нас, ну, привлекает даже не то, что он там дрался искусно, он не боялся никого. Вот удивительно. Он шел против своих соперников, не страшась. Один из секретов Самсона, ну, я слышал такую трактовку, ну, отчасти соглашаюсь с ней, что Самсон не был такого богатырского вида, что, ну, как Саул, например. Саул был на голову выше всего народа. Он был плечистый, мускулистый, такой, ну, у него вид был героя. А Самсон не был таким. Единственное, что его отличало, у него были заплетенные косы, которые он не стриг. Это не было всем понятно. Ну, такая была специфика в данном случае Божьего благословения. Но он обладал невероятной смелостью, твердостью и мужеством. Он шел против толпы. Как помните, среди богатырей Давида был некто Шама Гараритянин, который остановился на чечевичном поле и не пустил туда людей. И он там убил 1000 человек. Попробуйте-ка против, ну, здесь против одного человека-то, ну, бывает разъяренный человек где-то попадает и уже не знают, какими патрулями его можно здесь смирить, сетью его скрывают. А этот не боится тысячи. Вот секрет, вот этот секрет-то нам и важен. Твердость и мужество святых в книге апостолов нисколько не связано ни с какой дракой. Что сегодня очень популярно, мы живем в такую эпоху культа силы, культа физической силы, когда люди ради того, чтобы обладать невероятной силой, они платят колоссальную цену. Они готовы, ну, здоровьем отдают. Ну, возьмите бодибилдинг, да, например, культуризм, когда люди накачивают свои мышцы, но ведь они здоровье свое отдают. Они там деньжища такие тратят для того, чтобы, ну, обладать силой. Они часами, днями, неделями, месяцами тренируются. Культ силы. Но Господь нам не о том говорит сегодня. Он говорит о том, что сохранить и свою душу, и служение, и предназначение можно только будучи твердым и мужественным человеком. Ну, мы окружены, да, агрессией.
2: Но я как бы продолжу свой вопрос. Если бы апостолы знали, что с ними случится. Ведь все из них закончили жизнь трагически, мученически. Но один апостол Иоанн прожил в изгнании на острове Патмос до 90 лет, как говорят. Но тоже жизнь, можно так сказать, не сахар. Апостол Павел половину, наверное, своей активной деятельности провел в тюрьме. И вот казалось бы, ну, с одной стороны, да Господи, но мы же дети Твои, мы же Твои посланники. Ну дай нам красиво, как Илья, на колеснице. Но мы проходим через такие трудности, о которых, если бы подумали заранее, согласились ли бы?
3: Уместный вопрос. Но и требование благодати Господней, чтобы наш героизм не был уделом глупых. Героизм святых – это удел сознательного выбора. Когда Иисус беседовал с Петром по воскресении своем и призывал его трижды пасти его овец, он ему говорит предсказание, что когда ты был молод, ты ходил сам, а состаришься, то тебя поведут туда, куда ты не захотел бы идти. Он ему предсказал его мученичество. Прямым текстом Иисус говорил своим ученикам: «Меня гнали, и вас будут гнать». Уж кто-кто, а Иисус объяснил ученикам, посреди какого мира они живут. И секрет благодати в чем? Чтобы человек, имея веру в божественное присутствие, твердо и мужественно двигался напротив своих противников. Смотрите, мы говорим, Антихрист пришел в мир. Но не мы говорим, Христос говорит, Иоанн говорит: «Дети мои, вот сейчас пришел Антихрист, и много антихристов». Антихрист не придет, если ему не с кем сражаться. Согласитесь, да, он Антихрист против Христа. А чтобы ему против Христа идти, ему нужно иметь некоторую силу, которая ему противостоит. Сила – это и есть церковь. И церковь, противостоящая Антихристу, она противостоит сознательно, понимая его силы, понимая его возможности, ресурсы. Но в этом и секрет замысла Христа – представить народ, который, не имея наглядно никаких ресурсов, смело движется против такой невероятной силы. «Противник ваш, дьявол, бродит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Апостол нас с вами предупреждает. А с другой стороны, страха их не бойтесь. Христос прямо говорит, что не две ли там малые птицы продаются за осарий на торгу, но и они учтены Господом, а вы лучше многих малых птиц. И так говорит: не бойтесь их страха. Это и основание твердости и мужества в том, чтобы бесстрашно двигаться, опять же, и навстречу агрессии врага, который, не пощадит, скажем так. Не пощадит.
2: Когда апостола Павла предупреждали, что его свяжут и поведут, то он сказал, что он знает об этом. Ему об этом говорить не надо, и для него неважно, каким образом будет совершаться его путь, для него важно достигнуть той цели, которой он стремился. То есть знание апостола Павла двигало его на духовный подвиг, а не незнание.
3: И интересный момент был у апостолов. Вы помните, когда их призвали старейшины-первосвященники, там за них вступился Гамалиил, говоря: «Оставьте их в покое». Написано, их били и выгнали из Синедриона. Но вспомните их эмоциональное состояние. Они возрадовались. Сегодня быть побитым — проблемы нет никакой. Там не так сказал, там не туда повернул, там, например, в левом ряду ты движешься, на красном свете светофора ты стоишь, и когда загорается зеленый, ты включаешь левый поворот. А сзади стоящие автомобили не ожидали, что ты поворачиваешь налево, и они начинают выражать свое негодование, и ярость они впадают. Казалось бы, дело не стоит выеденного яйца. Мы живем в агрессивном мире, в котором... Да. Получить оплеуху — это вообще, между прочим,
2: Николай
3: это естественно.
2: Да, в каждом городе дефицит чего-нибудь вызывает конфликты. А у нас дефицит сегодня есть, к сожалению.
3: Да, есть площадки, на которых можно поссориться и быть побитым в том числе. Но вот что нам говорит, например, апостол Петр? Он говорит: только бы кто не пострадал из вас, да, как злодей, как посягающий на чужое. Какая ошибка сегодня может присутствовать и в этой теме быть побитому, да, быть униженному. Нередко люди, даже христиане, они страдают не потому, что исповедуют имя Иисуса Христа, а потому что они вторглись в чьи-то интересы, и все. Сколько таких случаев, ну, очень драматичные случаи, из ружья стреляют. Вы знаете, а повод какой? Сосед там неуважительно отнесся к собакам другого соседа. И так как завелся и убил человека из ружья. Повод какой? Но это не смерть за Христа. Апостолы почему обрадовались? Потому что для них было честью, если по справедливости вот они столкнулись вот этой силой, которая их угнетает не по смыслу жизни. Вся наша жизнь, она наполнена угнетением. Богатые угнетают бедных, верно, власти угнетают простолюдинов, князья угнетают ничего не значащих,
2: болезни нас угнетают, комары, тараканы, да, мухи.
3: Природа нас угнетает, но это не то. А если действительно вот восстал Синедрион, и смотри, как они смело стоят, потому что в тот момент, когда человек подвергается агрессии за имя Иисуса Христа, его наполняет благодать Духа Святого. Только так можно объяснить поведение, ну, того же Павла, да? Павел и Сила попадают в темницу, что они начинают делать? Они начали воспевать Господу Богу. Ну, совсем неуместная форма поведения, неуместная форма поведения. Здесь надо было задуматься о своей жизни, верно? А туда ли я иду? А опять же, вспомните, пришли в Дервию и Листру, по откровению пришли, исцелили хромого человека.
2: Да, тут бы пригодилось знание, а сколько берет начальник тюрьмы?
3: Ну, и начальник не скрывает, сколько он берет, как правило, да? Там есть намеки, ну, вы можете здесь и не сидеть, но есть такие условия. Но для этих людей честью является пострадать за Христа. И они попадают в какое-то такое необыкновенное облако благодати, о чем нам все Писание говорит, что суть или начало проявления твердости и мужества не там, где мы уже сильны, а там, где мы бессильны, когда бессильный и немощный движется против такой силы, как Голиаф, то после его первого шага он получает вдохновение. Не думаю, что Давид, даже там он пусть медведей всех повывел в той округе, но когда он стал на площадку сражения и увидел этого воина, а это ж не просто воин, а там сзади с щитами, мечами, с копьями колышется войско. Я понимаю, что Давид человек был сообразительный, эмоциональный, у него работало абстрактное мышление. Он представил, как все этот полчища ринется сейчас на Израиль. И не так просто было. Это можно перед Саулом там ходить и говорить, да я там медведя завалил, там льва и так далее. Но когда ты видишь реально, ты слышишь этого человека, который презрительно на тебя, как на пса, смотрит и даже не видит в тебе никакой опасности. И вот здесь самое бы время, наверное, задуматься, что я здесь делаю, верно? Но что Давид делает первый шаг. Он начинает бежать навстречу. Вот здесь я понимаю, по-человечески он бы не завалил Голиафа. Смотрите, что он берет с собой. Сколько он камней берет с собой? 5. Зачем 5 гладких камней? Одного ли недостаточно? Он не уверен в себе. Он не уверен в себе.
2: А с другой стороны, больше нести неудобно.
3: Ну, больше нести неудобно и не пригодятся.
2: И не успеет, да, не успеет.
3: Не успеет зарядить пращу, а праща-то работает на расстоянии. Праща не работает на 5 метрах. Это все равно, что булавка уколоть этого великана. Она работает. И я понимаю так, когда Давид движется навстречу, уже не он работает здесь. уже работает благодать Божья, но вот силы небесные восхищаются твердостью человека. Вот начинается с твердости. У него есть решение. Это решение связано с тем, что Голиаф, он богохульствовал и ругался на народ Божий. И вот выступил человек, который принял решение прекратить это богохульство. И вот с ним здесь Господь. Но одно дело принять решение. А вот заметьте, сколько решений, которые мы принимали, не были реализованы. Вот бывает, человек вечером там навыдумывает себе хорошее решение. Да я вот сделаю вот так, я пойду туда. Я непременно изменю. Утром проснулся, затылок почесал, да. А что, ну, еще не время, говорит, да. Еще не время. Ну, подождем немножко еще. Я еще не готов вот так выступить. И нужен когда-то первый шаг в твердости. Христос своих апостолов где встречает впервые?
2: Ну, где?
3: В море, да, они сети, достали сети, вымывают сети, они работают. И им сейчас, ну, не до того, о чем говорит этот странный плотник из Назарета, но они приняли решение. На Иордане они приняли решение. Знаете, есть Иордан, есть Иорданская купель, есть благодать этого завета в покаянии, приготовьте путь Господу. Была первая встреча с учителем, она очень торжественная. Есть торжественные встречи наши в собрании с Иисусом. Он пригласил Андрея и Иоанна домой. Они приводят к нему Петра. Он встречает Филиппа. Филипп приводит Нафанаила и так далее. Формируется. Но потом они расходятся, и оказывается, каждый в своем уделе, и все великое начинает меркнуть. Но снова приходит Христос. Говорит, пойдемте за мной. И вот здесь далеко не все люди на вот этом этапе, они следуют за Иисусом Христом. И от Христа отошли многие, потому что не были тверды. А твердость, она уже реализуется посредством мужественного характера, смелости. А смелость, как там опять же в народе, города берет, верно? Смелость берет города, не вооружение, не количество стрел и камней в прачной сумке, а именно смелость. Она наполняет человека и дерзновением, и силой в том числе. Вдохновение приходит, и некоторые люди даже не понимают, как они что-то сделали в порыве вот этой смелости. То какой-то камень отодвинули, да. Бывают случаи, когда автомобиль придавил человека, и нужно его извлекать. И люди поднимают машину, а потом не поймут, как они это все сделали. Но есть твердость, приходит мужество, и иные качества открываются, заложенные Господом Богом в человеке.
2: Да. Хорошо, у нас время блока новостей, друзья, а после мы продолжим. Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божьей Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иес. В мессе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», – отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1,5 до 2 тысяч храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, и еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Ну что ж, мы о мужестве в день знаний. Наверное, тем, кто пошел сегодня за знаниями, требуется мужество.
3: Неизменно, да, потому что орешек знания тверд, но мы не привыкли отступать, верно? Как там дальше? Нам победить его поможет
2: расколоть
3: киножурнал его. «Хочу все знать», расколоть. Тверд – это также препятствие. Любое препятствие, оно может быть преодолено посредством мужества, смелости. Препятствие кажется слишком уж для человека непреодолимым, посредством опыта, поддержки старших, верно? какой-то истории этого преодоления. И, конечно же, решение самого человека нужно двигаться вперед. Вопрос такой стоит здесь. А что нам дает мужество? Знаете, ученики Христа были больше нацелены на будущее, чем на настоящее. И в этом кроется ошибка и для нас. Мы живем в настоящем. Если мы начинаем жить в будущем, мы пропадаем. Только в будущем. Потому что его нет здесь. Будущее – область веры, а настоящее – область жизни. И мужество нам необходимо в этой настоящей жизни, и мы должны видеть результаты этого мужества. Тогда укрепляется наша вера. А если от этого мужества нет никакого проку, то зачем оно мне нужно, это мужество? Мужество ради мужества, верно?
2: Ну, да, мужество ради мужества – это все равно, что пойти позаниматься спортом на турнике, скажем. Ну, наверное, мужество нужно всегда там, когда нам необходимо выйти за наши пределы, за наши границы. Вот Христос, когда дает поручение ученикам, ведь Он говорит им о том, чтобы они шли до края земли, а они даже представить себе этого не могли. Для многих край земли – это был вот другой берег Генесарецкого озера. Куда там еще идти? До какого края? Как далеко? Представить даже невозможно. А если еще послушать все те истории, которые рассказывают путешественники, то вообще жуть берет. И чтобы идти куда-то, нужно мужество. Проповедовать кому-то незнакомому нужно мужество. Учить иной язык, постигать иные культуры, учить иные языки нужно мужество.
3: Игорь Анатольевич, ну мы согласимся, что и в древности, и сегодня до края земли идут единицы. В подавляющем большинстве нас это не касается. Есть избранные евангелисты-миссионеры, которые Господь наделяет особенными полномочиями, и они идут. Но большая часть людей, ну мы читаем про церковь, книги «Деяния», что при утешении от Духа Святого церковь умножалась, верно, и они пребывали там в любви у всего народа. Но эта церковь, она бы не выстояла, если бы она не была бы мужественной церковью. Вот говоря об апостолах, которых побили, ну, унизили, скажем так, унизили, но они, вот мужество в чем они проявили? Что они переступили через это унижение и пренебрегли местью. Совершенно естественно, на агрессию ответить адекватно. Ответить адекватно. Очень сложно не ответить адекватно, хотя бы какой-то замысел не осуществить. Но они пренебрегли этой местью, и они входят в молитву вместе с народом. И в молитве там звучит следующее, подсказывающее нам, для чего народу Божьему во времена апостолов необходимо было мужество. Они там молятся к Господу, обращаясь, и говорят так: «Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему было быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Согласитесь, не очень комфортная атмосфера была у апостолов. Во-первых, апостольская церковь, она противостояла существующей традиции. Для иудеев закон Моисея перестал быть областью веры. Они ни во что там не верили. Давая 30 сребников Иуде, первосвященники не понимают, что об этом написано у пророков. Они зная наизусть целые книги Писания, не имеют веры в это Писание. И это скопище людей, равнодушных совершенно к вере и Господу Богу, находит посреди себя, ну, какое-то противостояние, да? Их культуре противостала какая-то новая вера, новая секта, как говорят, да, новое учение, новое учение. О каком-то Иисусе из Назарета, вот он был мертв, а теперь он живой. Послушайте, у вас есть вера отцов. И когда мы слушаем или читаем проповедь Павла, когда в храме, вы помните, кто-то бросил клич, что Павел завел в храм язычника, тотчас закрылись все двери, собралась толпа, и толпа эта готова была растерзать апостола по своим причинам.
2: Да.
3: И вот здесь-то нужно мужество.
2: Ну, прежде всего, среди своих, безусловно, нет пророка в чести без чести, да, а вот только в своем отечестве. И, конечно же, для многих христиан здесь, не только для апостолов, прийти в церковь было мужественным шагом.
3: Ну, мужественным шагом, связанным с серьезными угрозами. Среди поклонников Иисуса упоминаются некоторые женщины, которые имели очень высокое положение в обществе. И написано, что они служили ему своим имением. Церковь поднималась в том числе за счет того, что некоторые люди служили Христу своим имением, а у них были семьи. У этих женщин были мужья. Но по какой-то причине мужья не препятствовали служению своих или увлечению своих жен, и причин

поле или куда он там вышел, в степь. И ему встречается вооруженный человек. Он спрашивает: ты кто? Из наших или из неприятелей? Тот говорит: обувь сними с ног твоих, ты стоишь на святом месте. Вождь воинства Господнего. Иаков идет навстречу брату своему, безоружный Иаков. Горстка там рабов у него каких-то, прислужников, дети малые, женщины, служанки, слуги и так далее. И он уходит на молитву. И на молитве к нему приходит Господь. Ну, я понимаю, к нему приходит ангел Господень, посланник Бога, и укрепляет его. То есть ему показано, что ты не просто Иаков, ему дано новое имя Израиль, да? А навстречу движется Исав, а с Исавом вместе 400 воинов вооруженных. Намек далеко не двузначный, верно? Для чего Исав идет навстречу Иакова? Как вы думаете, Иаков боялся брата своего? Но у него было повода достаточно бояться его, верно? Между ними конфликт, нерешенный конфликт. Он ушел со скандалом, ушел из дома, и брат затаил. Ну, прошло 20 лет, понятно, уже что-то там как бы немножко успокоилось, но, видимо, не успокоилось, потому что Исав идет навстречу своему брату вооруженный. Но когда они встречаются... Но даже манипуляция со стадами, подарками, она сработала только отчасти. То есть Иаков показал свою предрасположенность к встрече с братом. Это подействовало, но отчасти. Отчасти, потому что жажда мести, она сильнее всего остального. Никакими подарками иногда не останавливается жажда мести человеческой. А что же остановило Исава в этом противостоянии? Безоружный Иаков, там за ним эти стада, эти женщины, эти дети, и вооруженный, целеустремленный воин здесь Исав. Неожиданно действия такие Исава, странные действия очень. Что он делает? Они встречаются, и они обнимают друг друга. Вопрос, почему? А потому что Иаков проявляет мужество не потому, что он брата не боится. Что движет Иаковом? Иаковом движет посланничество. Он получает слово от Господа. Если мы получаем слово от Господа, у нас есть необходимость проявить мужество. Если я сам по себе движусь, никакое мужество не поможет. Я буду обязательно побит, я потом начну делать какие-то системные ошибки. Но если Господь Бог посылает, если мы имеем от Бога повеление, даже ну, самое примитивное, самое простое. Вот мы, почему мы ну, стараемся каждое воскресенье приходить в собрание церкви? Что это за такое решение? Это вольность наша? Нет. Это наше решение быть участниками поклонения Господу Богу. И для этого нужно мужество. Нужно противостоять кому-то. И есть уникальное свидетельство о действии вот, Божьей благодати в том случае, когда человек проявляет мужество. Одна женщина уверовала в семье своей, а супруг еще не был к этому расположен. Он не угнетал ее, он, ну, как говорится, пошел навстречу, как помните, женщина-санамитянка привела в дом пророка Елисея, и там ему горницу целую отделала. Муж не против. И что он заметил? Что он заметил? Когда она приходит в собрание очередного, она ну, какой-то необыкновенный человек. Вот ей приходится преодолевать вот трудности пойти в собрание, потому что домашние хлопоты, что-то еще. Ну, знаете, что такое ну, в сельской местности жить, какие там есть условия. Но она все это преодолевая, идет в собрание, возвращается иной. Вот однажды, это была пятница, время молитвенных собраний, уже ей выходить, а она никуда не идет. И он обращает на это внимание и говорит ей: послушай, а ну-ка быстренько собирайся, иди

0: собрание. Сегодня пятница. И она так удивилась. Она удивилась, ну, ожидая, ну, что он обрадуется, что она не пошла в собрание. На самом деле, проявляя твердость и мужество, даже вот хотя бы в самом малом, посещая собрание, мы облекаемся невидимой этой пеленой Божьего озарения, я так это назову. Вот в чем и смысл проявить мужество сегодня и сейчас, чтобы стать под этот благодатный Господень дождь, омыться и очиститься, идя навстречу Господу Богу и проявляя это мужество, как Иаков шел навстречу Исаву, мы прежде всего в его присутствии находимся. В этом есть смысл. Это уже плод мужественной позиции в жизни.
1: Ну да. То есть наше мужество, оно связано, по сути дела, с выполнением Господнего поручения. Что мы здесь преодолеваем? Мы преодолеваем, наверное, противодействие внешнее и противодействие внутреннее преодолеваем. И зачастую внутреннее противодействие даже больше, чем внешнее. И мне кажется, вот один из самых таких, как бы это сказать, острых моментов внутреннего противодействия – это обличение апостола Петра. Когда апостол Павел обличает его публично за то, что тот скрывался и таился, когда речь шла, ну, вот, об общем столе, об общем питании в такой языческой церкви, можно так сказать. Пренебрегал всеми остальными для того, чтобы как-то не получить пятно такого человека, который ел с язычниками, чтобы иудеи его не обвинили. Ну и вот был обличен. Принять обличение, ведь это тоже мужество.
0: Ну да, и не огрызаться. Хотя у Петра там было достаточно аргументов в эту пользу. И ведь сам Павел иногда в такой позиции оказывается. Помните, он почему-то обрезал Тимофея. Ну ты же такой смелый, да? Зачем ты обрезал человека, а сам уверяешь, что обрезание – ничто, и так далее, и так далее. Потому что ты попал в такую ситуацию. Но Петр поступил мудро. Он принял это обличение, но, видимо, сама ситуация этого требовала. Там какое-то было напряжение, и причиной напряжения был именно Петр, который в данном случае, ну, у него не хватило мужества, чтобы до конца эту линию проводить, линию наладить отношения или себя заставить, через себя переступить и подать руку общения язычников, а предыдущие все годы его жизни ему вдалбливали в голову, что язычники – это мерзкие люди, с которыми, ну, которым прикасаться даже нельзя. И вот переступить через себя. Уже история с Корнилием нам показывает борьбу Петра на внутреннем своем уровне. И Господь ему удивительным образом показывает свое решение в отношении язычников. Он, видимо, еще не был готов к этому. Ему здесь нужно в чем мужество? Против собственных принципов. Против, иногда мы что-то вот утверждаем, доказываем, заявляем. Оказывается, что это неправильно. И как оглобли-то повернуть в обратную сторону? Оно уже на подсознании все оседает там в человеке. И вот себя действительно с Голиафом сражаться, что пришел и убежал. А вот самого себя мужественно перебороть, переубедить, переутвердить, признать свою ошибочность, да, или неправоту, а то и греховность в каких-то случаях. Также необходима твердость и мужество, чтобы, приняв такое решение, оставаться в нем неизменно и неуклонно, потому что вызовы-то опять же придут. Смотрите, одно дело, когда, ну, некоторые люди, они в среде рождаются верующих людей, там все гладко, все понятно, все в заповеди, никаких совершенно противостояний. Какие-то мелкие есть, конечно, эксцессы. И такому человеку, по сути, не надо изменять ничего. Против чего ему бороться-то, по сути? Он живет в благоприятной среде, а когда уверовал Корнилий тот же, у него совсем другое положение. Да, он авторитет своей семьи, здесь он твердо скажет, но мы должны понимать, что далеко не все там с Корнилием согласились. И далеко не все согласились с начальником мытарей Закхеем, верно? Когда он делает заявление серьезное, что он половину имения раздаст нищим. Этого не было, понимаете? Он был обыкновенным начальником-мытарем, жадный, лицемерный, хищный, циничный, жестокий человек. И он таким образом накопил немало богатства. Ну, подумайте сами. Если он такой, с волками жить, как там написано, народ говорит, по-волчьи выть, яблоко от яблони недалеко падает. И вот такая среда его дома, и вот в этой среде он вдруг заявляет, отдаю половину подозрения. У него было потом время для проявления мужества. А вот смотрите, из книги «Исфирь», вы помните, когда Аман попадает в проблему с Мардохеем. То есть царь повелел ему Мардохея одеть в лучшие одежды, посадить на своего коня и провести по площади и унизиться. И вот он приходит домой. Что там происходит? Жена его, та, которая его боготворила, та, которая питалась от его всех регалий этих, они все от него отворачиваются, шарахаются, они испугались. Они говорят, вот, а ты знаешь, если из иудеев этот человек, а вы что, раньше не знали, что он от иудеев? Вы были такие смелые. Вот действие мужества. Там, где оно нужно было, оно не сработало. Почему? Потому что здесь человек противостоял против Божьей благодати. А здесь ты не устоишь. И если бы Мардохей повернулся назад, то это было бы для него страшным грехом. Господь Бог нашел бы другого человека для явления своей власти. Вот в чем и преимущество мужества, и необходимость мужества. Господу Богу нужны мужественные люди, которые способны в агрессивной среде вот эти решать вопросы, простейшие вопросы решать. Что там делал тот Мардохей? Да ничего он такого не делал, верно? Молился Господу Богу своему, нес какую-то службу при этом дворе, но не поклонился он Аману. Также и нужно мужество проявить. Когда Нейман получил исцеление, он говорит, да простит меня господин мой, если я на руку мою обопрется государь мой, когда пойдет в дом Римана на поклонение. То есть здесь он оставляет себе альтернативу. Он говорит, ну, знаете, все могу, а вот этого уже, ну, простите, не получится никак, потому что это уже, ну, страшновато, да? Страшновато сказать господину, послушай, господин, я вот уверовал и от проказа исцелился, поэтому с тобой в дом Римана я не пойду. Ну, Нейман понимает, это будет его последним днем в его карьере, независимо от всех его боевых качеств. Ну, вот да. Такие вот мелкие детали они открывают в нашем поведении мужество и твердость.
1: Да, друзья, ну, время наше вышло. Что ж, хороший день сегодня, день знаний. Всем благословений, кто на пути в школу или уже там, студентам. Всем хорошего, радостного, нового учебного года.
0: Да, и новых знаний, новых побед.
1: Благословений, увидимся.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
6: Вы слушаете Радио Пилигрим. Оставайтесь с нами.
3: Радио Пилигрим.

Псалом 24. В молитве пламенной и ранней к Тебе, Господь, душа стремится. Пусть всякий грешник постыдится и беззаконствующий в тайне. Тот, кто надеется на Бога, вовек не будет посрамлен. Он будет знанием наделен, где скрыта верная дорога. Направь на истину Твою через житейские заботы, Господни милости, щедроты, бессмертны так же, как в раю. Грехов от юности моей не вспоминай, мой правый Боже, и давних преступлений тоже. В пылу безудержных страстей Ты благ и праведен навеки, и направляешь к правде кротких, и среди дней земных коротких заботишься о человеке. К Тебе я устремляю очи, я угнетен на этом свете и часто попадаю в сети. Я одинокий, Авва, Отче. И каждая моя минута переполняется страданием. Враг затаился в ожидании и смотрит с ненавистью люто. Храни, Создатель, мою душу, да будет путь мой непорочен. Израиль тверд, вовеки прочен, и я пройду огонь, не струшу.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Чехия. Обширные леса и природные заповедники, живописные горы и полноводные реки, минеральные и целебные источники, а также огромное количество старых замков и узких улочек. Все это Чехия. Страна будто сошла со страниц сказок, в каждом ее уголке есть свой замок. Многие из них предлагают окунуться в атмосферу средневековья, посмотреть рыцарские турниры, послушать старинную музыку и продегустировать ароматные блюда чешской кухни. Чешская кухня образовалась из местных кулинарных пристрастий и многочисленных заимствований. Чехи предпочитают простую и сытную пищу, которую подают большими порциями. Местные жители предпочитают многокомпонентные первые и вторые блюда, которые готовят на основе говядины, свинины, индейки, курятины и утятины. Особенностью чешской кухни является равнодушное отношение к рыбе. Возможно, это результат того, что Чехия лишена выхода к морю, и потому морепродукты в этой стране так непопулярны. Супы, бульоны и похлебки – это основа чешской кухни. В Праге говорят, кто не ест суп, тот не вырастет. Первые блюда отличаются гаммой вкуса и простотой приготовления. Кушания Чехии мгновенно утоляют голод, поскольку очень калорийные и сытные. К тому же к таким яствам всегда подается хлеб и другие изделия из теста, благодаря которым блюда становятся еще более питательными. Жители страны также любят соленые, маринованные овощи, кислую капусту, огурцы, помидоры. В Чехии бытует мнение, согласно которому коренные жители страны описывают свою национальную кухню единством трех элементов – мяса, кнедлика и пива. Кнедлик – символ Чехии. Он находится на границе между гарниром, хлебом и сладостью, потому что может быть картофельным и считается гарниром, мучным, заменяющим чехам хлеб, и сладким десертом. Тесто замешивается из картофельного пюре, яиц, крахмала, муки, хлеба или булочки. Также в него могут добавлять овощи, бекон, творог, манную или кукурузную крупу, сыр, печень, фрукты, зелень, грибы. Чехи любят большие шумные застолья. В стране много праздников, и одним из них является свадьба. Самый знаменательный день для любой семейной пары. У кого-то она бывает один раз в жизни. Кто-то ходит под венец, как за хлебом. В любом случае, большинство молодоженов старается сделать этот праздник незабываемым для самих себя и гостей. В Чехии редкая свадьба

Другой очень трогательный обычай. Невеста в знак будущего материнства должна посадить себе на колени или подержать на руках самого маленького из гостей. Благо, на любой свадьбе детей бывает достаточно. Чем только не осыпают молодых по всему миру в процессе свадебных церемоний. Лепестками роз, монетками, живыми бабочками, яровыми и злаковыми и так далее. В Чехии монеткам и насекомым предпочитают изюм и орешки. Как и другие субъекты осыпания, изюм и орешки означают пожелание молодым благополучия и счастья. Говорят, что свадебная арка – исконно чешское изобретение. Проходя под аркой, молодожены подвергаются всяческим каверзам и испытаниям, придуманным друзьями и подружками. Считается, что таким образом жених и невеста репетируют преодоление трудностей, которые могут встретиться на их совместном жизненном пути. Ни в одной стране мира пригласительные на свадьбу не выглядят так, как в Чехии. Гостей приглашают на свадьбу с помощью пирожков, испеченных руками невесты. Таким образом, гости узнают еще и о кулинарных способностях девушки. Традиционной религией в Чехии является христианство. После разделения христианской церкви на две ветви – православную и католическую – в Чехии установилась господствующая католическая религия. До IX века Чехия, Венгрия и Словения входили в состав одной страны под названием Великая Моравия. Именно оттуда христианство и начало распространяться по всей Европе. Но история христианства Чехии очень интересна. С одной стороны, огромное влияние католицизма, с другой – это колыбель реформаторской религии и гуситского движения. До сих пор 6 июля является национальным праздником «День Яна Гуса». Свобода вероисповедания узаконена в Конституции страны, и люди вправе совершать любые религиозные обряды. Но народные обычаи и традиции чехов связаны не с государственной религией, а с дохристианскими временами и культами предков, анимизма и шаманизма. Такова она интересная и необычная Чехия.

0: жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
1: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество,

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о дерзновении, возникающем на основании моих достижений в Боге или на основании Его исключительной милости ко мне. Как оказалось, угождая Ему и получая Его одобрение, я рос в дерзновении, привыкая к Нему все больше и больше. Наша дружба крепла, и было время, когда я называл Его своим другом, потому что Он делился со мной, сокровенным своим. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Евангелие Иоанна, 15 глава, 15 стих. Здесь и произошел сбой. Рухнула моя цитадель. Я был так увлечен нашей дружбой, что забыл свой настоящий статус. Я тварь, а он творец. Я глина, а он горшечник. Оза так привык к ковчегу Божьему, который стоял в их доме, что с чистым сердцем протянул руку поддержать его, когда валы наклонили телегу. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. Вторая книга Царств, 6 глава, 7 стих. Разбилась иллюзия дружбы с Богом. Молодого человека похоронили и тихо разошлись по домам. Царь отклонил идею вести ковчег к себе в город. И все-таки что плохого в достижении высшего звания, в угождении военачальнику и вытекающем из этого дерзновении? Если это не путь, то что тогда путь? Я сделал главный вывод из этого горько-сладкого опыта. Господь отказывается строить со мной какие-либо отношения на основании моих достижений. Тем более, если достижения эти в Нем соделаны, потому что других достижений, кроме позора и грехов, у меня не имеется. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 сентября, и наша тема сегодня «Что делать с обидами?». В Евангелии от Луки, 17 главе, 1 стихе, в одном из переводов написано «Невозможно не прийти обидам». Из сказанного Иисусом мы знаем, что у нас в жизни всегда будет возможность обидеться на кого-то. И что делать, если вас обидели? Иисус говорит нам в Евангелии от Луки, 17 главе, 3 стихе, «Если твой брат согрешил против тебя или оскорбил тебя, или ты чувствуешь, что с тобой обошлись несправедливо, тебя обидели». Вот решение. Выговори ему, поговори с ним и прости ему. Простить ему? Что ж, послушайте, что означает слово «простить»? Это греческое слово «афиеми», и слово «афиеми» означает «увольнять», «освобождать», «отсылать навсегда», «настолько навсегда», чтобы вы не могли восстановить эту информацию. Это окончательное освобождение. Итак, если вы убрали что-то и не можете снова это достать, тогда больше никогда не возвращайтесь к этому. Вы больше не можете затрагивать эту тему в разговоре или позволять своим эмоциям касаться ее. И это заповедь Иисуса тем, кого обидели. Простите и отпустите. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 1 сентября.
1: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 17 стих. Слово Божье говорит обо всех людях в мире, однако акцент ставится на богатых потому, чтобы они не думали о себе высоко и не надеялись на свое богатство. Многие богатые люди надменны, и их единственная надежда на их богатство. Но суд от Господа. Если Господь не защитит, то никакие финансы, имущество или связи не в состоянии защитить человека. В Библии написано: «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Неплохо быть богатым, но гордиться богатством нехорошо. Нужно хвалиться Господом и имуществом служить Ему, наслаждаться своим прибытком, но никак не надмиваться. Разве финансы могут защитить человека от инфаркта или других болезней? Поэтому Библия предупреждает, чтобы люди уповали на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Нам необходимо понять, что изобилие приходит от Господа и дается человеку, чтобы он наслаждался, а не гордился им. Некоторые христиане верят, что бедность – это признак благочестия, и цитируют только первую часть этого стиха: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Однако истинное значение этого слова в том, что богатство не дается для тщеславия, но для служения Господа и для наслаждения жизнью вместе с Господом. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: я. Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 сентября. Молитесь за других. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Первое послание к Тимофею 2:1. Молитва — это общение с Богом. Когда мы молимся, мы говорим с Ним и слушаем Его. Один из видов молитвы — это ходатайство, то есть молитва о каком-то другом человеке. Это обращенная к Богу просьба о том, чтобы Он позаботился о ком-то, восполнил чьи-то нужды. Ходатайство — один из важнейших типов молитвы, потому что не все люди молятся за себя сами и не все знают, как это следует делать. Причина проста. Не у всех людей есть личное отношение с Богом. Кроме того, порой люди оказываются в тяжелых обстоятельствах, находятся в состоянии сильного стресса, чувствуют боль, обиду или растерянность, и поэтому не могут помолиться о своей ситуации. Бывает также, что люди очень долго о чем-то молятся, но в какой-то момент у них не остается сил, и они опускают руки. Например, однажды я навестила в больнице свою подругу, которая была больна раком. Она отважно боролась и молилась, но затем настал момент, когда она стала слишком слаба, чтобы молиться как следует. Она сказала мне: «Джойс, я не могу больше молиться». Этой женщине нужны были друзья, которые могли бы помолиться за нее, потому что сама она была не в состоянии это делать. Я уверена, что рядом с вами немало людей, которым нужны молитвы. Вы могли бы помолиться за них и выслушать, что Бог думает об их ситуации. Попросите Его указать вам на этих людей и будьте верны в молитве. Божье слово на сегодня. Проявите верность в молитвах за других людей, когда Бог побуждает вас к этому.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

Если я пойду и долину смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

тебя палил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не случайно снова небо попросил.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев. Спасибо вам огромное за вопросы, которые вы нам присылаете. У нас их очень много. Мы стараемся ответить на все по возможности. Дождитесь. Ваш вопрос обязательно будет отвечен в свое время. Пастор Алексей, почему Бог в трех лицах, а не в двух или четырех?
1: Этот вопрос относится к категории таких, о которых Бог по какой-то причине решил не представлять нам детального, подробного объяснения. Есть много вопросов в жизни, которые вот просто они есть. Ну, например, число пи, есть такая математическая константа. Это соотношение диаметра или, так скажем, длины окружности к диаметру. Вот она есть 3,14 там, плюс сотых. И мы не можем сказать, ну почему это так? Ну потому что вот длина окружности такая, а ее диаметр такой. И отношение их всегда будет вот таким. Вот такое оно есть. То есть это аксиоматические вещи, которые мы не можем найти на них детального объяснения. Конечно, когда мы говорим о вечности, когда мы говорим о том, что мы однажды встретимся с Богом лицом к лицу, и однажды мы будем свободны от закона греха и смерти, от ограничений, с которыми связана жизнь в греховном теле, мы, возможно, будем понимать какие-то вещи лучше. Но вот здесь, в этой ситуации, мы, скорее всего, имеем дело с таким явлением, ответ или глубокая природа которого, скорее всего, я думаю, она не получит желаемого объяснения даже в вечности. У Бога такой дизайн. Его личность, она настолько непостижима и глубока, что нам очень трудно говорить о ней с этой позиции, с которой задан этот вопрос. Что я имею в виду? Личность Бога, она настолько высока, настолько непостижима, настолько величественна и безгранична, что подойти к ней вот просто так, как мы сейчас пытаемся подойти, грубо говоря, взять Бога и попытаться разложить его на составные части и поставить их под микроскоп и рассмотреть каждую из этих частей и понять ее устройство и сказать, а вот оно почему, вот почему у Бога вот такие законы, или такие указы, или такие постановления, или такая последовательность, и вот такое его решение по вечности. Мы находимся совершенно в иной категории. Бог, он в таком положении, что он ложит нас, кладет нас под микроскоп. А точнее, ему даже и не нужно класть нас под микроскоп. Он и так детально в любой момент знает абсолютно все движения нашей души. Написано, что он судит намерение, он не только помышление, но намерение. То есть он точно знает наши мотивы. Он находится в таком положении величия, что ничто, абсолютно ничто из того, кто мы есть, не скрыто от его глаз. Он это все знает хорошо и очень детально. И теперь представьте себе, насколько это возможно наоборот. То есть наши мозги совершенно не сделаны для того, чтобы охватить собой Бога. Более того, мы находимся еще в положении проклятия греха. То есть мы подвержены последствиям катастрофы греха, которая произошла на заре человечества. И поэтому мы по всем фронтам сталкиваемся с ограничением нашего мозга. Помните, написано, Иисус говорит на горной проповеди, «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть вот эта внутренняя нечистота, внутренняя греховность, она ограничивает нашу способность ясно видеть Бога. По этой причине каждый раз, когда мы подходим к подобным вопросам, а почему Бог в трех лицах, а не в двух, или не в четырех? Или же, почему Бог Отец, а не Бог Мать? Люди задают подобный вопрос. Или же, почему Бог допустил, что появилось зло? Почему Бог допустил, что будут погибшие, которые будут в погибели вечно? Мы подходим к той границе, которая просто непостижимо человеческому уму. Поэтому все это мы принимаем, склоняясь перед Богом, в сокрушении перед Ним, признавая, что уже то, что Он обратил на нас внимание, уже то, что Он посылает солнце и дождь над нашей головой каждый день, уже то, что Он дает нам хлеб насущный, Он позволяет нашему сердцу биться, уже это является огромной Его милостью. Более того, Он еще, кроме всего этого, посылает на землю Сына Своего, который пришел и взял на себя наш грех, и пострадал на Голгофском кресте, и умер за наш грех, только для того, чтобы позволить нам выкарабкаться из нашего же собственного греха, из того положения, в котором мы попали по нашей собственной вине. Уже это все ставит нас в положение, в котором мы должны в смирении сердца, преклоняясь перед Богом, сказать, что Господь в действительности достоин нашего поклонения, Он действительно больше нашего понимания, и Он в действительности тот, кто, проявляя свою милость, имеет право открывать нам столько, сколько считает нужным, сколько мы способны воспринять, и сколько в действительности поможет, сколько эта информация будет полезной для того, чтобы мы приближались к Нему, и слава Ему за это.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг, или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое.

0: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Джероламо Савонарола проповедовал людям о покаянии, об обращении к Богу, о прощении грехов. Чтобы успокоить и купить Савонаролу, папа предложил ему кардинальскую шляпу. Савонарола ответил: «Сохрани меня, Бог, от такой шляпы. Если мне суждено носить красную шляпу, то пусть она будет выкрашена моей собственной кровью». Летом 1497 года папа отлучил Савонаролу от церкви. «Этот монах должен умереть, хотя бы он был Иоанном Крестителем», – заметил он. В вербное воскресенье 1498 года его враги по приказанию папы напали на монастырь, заковали Савонаролу в цепи, били и проводили по раскаленным углям. В тюрьме он пел слова псалма: «Господь свет мой, кого мне бояться?» Папа объявил Савонаролу и его двух друзей Фра Доминико и Сильвестра Маруффи повинными в ереси, поношении на церковь и духовенство, и вынес смертный приговор. Они должны были быть повешены и тут же на виселице сожжены. 23 мая 1498 года, накануне Дня Вознесения, все три сподвижника евангельской веры молча умерли мученической смертью. Пепел после сожжения был брошен в реку Арно. Вот так-то, друзья.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим.

О мой Господь, я пред Тобой стою и каюсь. Я так нуждаюсь в прикосновении Твоем.

0: Псалом 25. Рассуди меня, Боже. Ходил пред Тобой в непорочности я, на Тебя уповая. Испытай меня, Господи, и, искушая, расплавь мою внутренность силой святой. Милость Твоя пред моими очами. Я истину твердо храню на пути. С нечестивыми мне никогда не пойти, ложными их не прельститься речами. Злонамеренных я ненавижу собрания. В невинности руки хочу сохранить и жертвенник Божий с хвалой обходить и славить Творца за благие деяния. О Боже, люблю я обитель Твою, жилище Твоей нескончаемой славы. Когда я смотрю на церковные главы, я радуюсь сердцем и песни пою. Души моей с грешными не покупи. Злодейство у них и одно лихоимство. Они возжелали греха и мздоимства. Их руки по локоть в невинной крови. Избавь меня, Боже, Тебя я молю. Да будет Твоя надо мной благостыня. Я имя Твое сохраню, как святыню, и в доме Господнем благословлю.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

беспомощна в огне земля. И небеса дождей не льют, даря надежду на спасенье. Но все же наши опасенья с туманом осени уйдут.

не доводя до тупика свое земное пребывание. Нам нужно выстрадать призвание и выслужить наверняка.

побеждать. Горят усталые поля, горят с беспечностью скитальцев, как руки без сожженных пальцев, беспомощно огни земля.

0: Радио Пилигрим.
1: Доброе утро
2: на Радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, всем на Радио Пилигрим. Приветствуем вас и, как обычно, по вторникам приветствуем Николая Викторовича Арефьева.
4: Доброе всем утро. Оно для нас знаменательно завершением лета, верно, прошло лето, закончились эти... Ну, еще теплые дни не закончились, но календарно мы вошли в первый день осени. А первый день осени – это день света, верно? День знаний. 1 сентября уже годами, десятилетиями начинается учебный год. Я так подумал, что... Мы не всегда на это внимание обращаем, но 1 сентября – такое фундаментальное событие. Вот если вдруг оно сдвинется на 1 октября или на 1 августа, то что-то изменится в жизни, ну, такое впечатление. Ну, а для нас всех понятно, что знание – это свет. Это свет. А Христос сказал, что Он есть свет. И свет напрямую связан, вот действие света, с темой нашей сегодняшней передачи. Вот твердость и мужество святых. Когда нам пригождается твердость и мужество? Заметьте, даже в саду Эдема, по сотворению, Адам нуждался в этой твердости и мужестве, чтобы противостоять искушению. У нас поболее, чем у Адама, сегодня вызовов. Мы живем в агрессивной среде. И не обязательно агрессию отождествлять с какими-то оперативными действиями, там, военными, еще с чем-то, эпидемией. Агрессия, она... так тихо, мирно дремлет. Она даже в растениях агрессия. Ну, например, собрал грибы, а среди них там бледная поганка, ядовитая, верно? Ну, или, ну растенец такой, ну, продукт, казалось бы, ну, безобидный, но он... Ты его руками разомнешь, и он не противостоит тебе. Ну, попробуй-ка ты его скушай. И тебя уже не будет, вероятнее всего. К сожалению, мы живем вот в таком агрессивном мире, и в этом мире прожить, не обладая твердостью и мужеством, невозможно эффективно прожить. Я так вижу, что... передача наша, программа «Радио Пилигрим», среди прочего, ставит задачу и обретение знаний. Если есть информационная там полемика, да, обязательно в ней присутствует знание. А знания нам нужны как свет. Все то, что во тьма пугает людей. Приходит свет, освещает все то, что кажется непобедимым, непреодолимым, и, оказывается, можно со светом решать проблемы.
3: Дело в том, что не так силен страх, да, не так что-то нас способно сильно напугать. Сколько света у нас не хватает? Вот я бы так сказал. Дайте нам больше света, дайте нам больше знания, и мы уже не боимся. Вот как тот самый Голиаф, который пугал войско израильское. Ну, а Давид не испугался. Почему? Света было больше у Давида. Он знал Бога Небесного. Он знал, что Бог сильнее. Он знал того, то, что Бог с ним. И кто такой был Голиаф? Он видел его совсем в другом свете, как мы бы сказали.
4: Вот такой. Ну да, свет... некоторой такой здравости даже. Ну, Давид пастух. Я бы не стал на него навешивать излишние регалии духовно просвещенного еще тогда человека, он был человек. И на Голиафа он посмотрел с двух позиций. Его возмутило богохульство Голиафа. Это придало ему дерзости. А дальше он начинал искать методику, посредством которой он поразит вот это существо. Для Давида Голиаф представлял, ну, просто животное в весовой категории определенной. Чем напугал людей Голиаф? Да, у него огромный рост, хорошо. Но огромный рост и свои имеет недостатки, верно? Недостаточная маневренность в сражении. Опять же, не всегда присутствует при этом росте достаточный интеллект и все прочее. Я понимаю, что у Голиафа еще, помимо его роста и амуниции военной, были какие-то талисманы, связанные с его поклонением, его богам. Не исключено, что он был весь в татуировках. Он проклял своими богами и так далее, и так далее. Но Давид на него посмотрел без страха. Это, ну, большое животное, ну, ну, медведь. Медведь и поболее бывает этих Голиафов. И Давид видел, он уже видел возможность поразить этого великана, поскольку между верхней частью шлема и забралом нижним там был открытый лоб. Ему нужно было просто туда зарядить камнем. Он это сделал. Понятно, при Божьем благословении, но благословение, что дает Давиду и нам всем? Благословение, как свет, избавляет от страха. Не так страшен, там, как в народе говорится, волк, да, как его рисуют. Хотя волк соперник очень серьезный. И пренебрегать его боевыми качествами было бы, ну, поспешным и неполезным. Тем не менее, вы помните, в книге «Бытие» там сказано про одного человека, его звали Нимрод. И там сказано, что он был зверолов от Господа. Люди вышли из ковчега, животных выпустили из ковчега и начали все на равных, ну, плодиться и размножаться. И вот животные очень активно размножались, и, судя по всему, это была проблема, а проблема страха. Животные, они как бы интуитивно или на каком-то, я не знаю, биологическом уровне, они ощущают страх тех, кто перед ними стоит. Да. Когда на Сахалин в начале 20 века, ну, еще не освоенный был такой регион, туда завезли коров. И вот изначально медведи боялись коров. Корова не понимала, что это за существо перед ним. Она начинала мычать рогами, ну, угрожает, а тут убегает медведь. А потом до него дошло. Не так страшна уже эта корова, да, с ее рогами. Свет, свет. И
3: знание.
4: Сегодня...
3: У него, да, знание. Николай Викторович, а вот как вы характеризуете поговорку, в чем ее проблема, да? Которая говорит, примерно так гласит, что героизм – это удел глупых, ну, не знающих людей. По сети ходит мем, интернет-мем, как одна женщина привезла в этот самый, в приют собачий, собачку, на дороге подобрала. Вот сжалилась, увидела, мерзнет собачка. Когда глянули в приюте собачьим на собачку, они обомлели. Это был волк, матерый. Она его просто увидела, видит, что-то мерзнет, показалось ей. Хватит его в охапку, на заднее сиденье и вперед в город. Привезла матерого волк. Если бы она знала, что это волк, она бы, наверное, и близко бы не подошла. Вот как здесь быть? С одной стороны, знание дает нам сил. С другой стороны, знание как будто заставляет нас от всего бежать.
4: Ну, во-первых, знания нас приводят к рассудительности и благоразумию. Что касается героизма как удел глупых, действительно, достаточно случаев, когда человек совершает героический поступок, будучи глупым. Он не понимает, что он делает, против чего он идет. И ну, на каких-то эмоциях он совершает поступок. Но когда до него доходит, что он сделал, он впадает в страх. Пример библейский, это помните конфликт Навала и Давида. То есть Навал на праздник выпил вина, ну, кажется, заяц во хмелю, и он не соображает, что он делает. К нему пришли люди от Давида, они такие скромные парни, пришли, переминаются с ноги на ногу, там не дашь ли нам провизии, а тут он вдруг становится таким разъяренным львом, да, у него силы появились, и он, а кто такой здесь этот Давид, беглый раб? Да я видел во всех, перевидел, много здесь бродит всяких людей, а он не соображает, что у этого беглого раба сейчас 400 воинов, голодных воинов, и их достаточно немножко раздражить, и от имения Навала не останется ни одной соломинки. И они покушают хорошо, но уже над могилой Навала. Вот это героизм, верно? Это действительно удел глупых. Но героизм Давида в данном случае, он обусловлен даже не расчетом своей силы охотника. Силы охотника. Он спровоцирован ревностью об имени Бога. Вот наша тема напрямую с этим связана, потому что некоторые действия апостолов и некоторые наши действия, они идут против логики, против, ну, нам это известно, инстинкт самосохранения существует у человека, верно?
3: Да.
4: Вообще во всем, во всей природе, даже растения обладают этим инстинктом. И ночью цветок закрывается, верно, чтобы сохранить пыльцу и все прочее, утром открывается. Если мы будем жить согласно наших инстинктов, а какие еще есть инстинкты? Самосохранение,
3: размножение.
4: Размножение, интересный очень инстинкт такой. Ну, это ж природа, да, это ж природа, надо слушаться природу. Если мы будем все это слушать, то мы далеко очень уйдем от заповеди и от святости. Мы говорим о твердости и мужестве святых. Действительно, он для нас идеальный пример сам Христос. Уникальный пример. Христос. Смотрите, во время его служения никто не посмел к нему даже прикоснуться. И впоследствии кость его, да, не сокрушится. Но обратите внимание на его стратегию жизненную. Первый его конфликт в родном городе, в Назарете, после проповеди в синагоге. Он завел эту толпу. Они на него разъярились, написано, разъярились. Что он сделал? Написано, они схватили, во-первых, выгнали его из синагоги. И, ну, смотрите, здесь еще открывается природа агрессии. Мы должны это понимать с вами. Природа агрессии, она неестественная, это не божественная, это демоническая. Такие вот понятия, человек завелся, да, из ничего завелся, распсиховался, даже не рассердился, а вошел в ярость. В народе говорят, взбесился. Кто такой взбесившийся человек? Это человек неуправляемый, и ему что-то придает еще силы и дерзости. Хотя сам по себе он не обладает такими качествами, которых можно было бы от него испугаться, устрашиться. Но он наполняется неведомой силой. И что получается? Если человек входит в состояние неуправляемой ярости, то, во-первых, он подпадает под контроль демонов, что было с Голиафом. Он становится бесстрашным. То есть безрассудным героем он становится. Он становится опасным. И еще момент такой здесь. Не исключено, что в момент ярости человеческое тело, оно попадает под власть демонов. И это уже тема одержимости. одержимые люди обладают невероятной физической силой. Вспомните гадаринского одержимого, которого связывали цепями, а он их разрывал. А параллельно мы читаем про одного из судей Израилевых. Это был некто Самсон. Он делал подобные вещи, да? Разрывал веревки, обладал невероятной физической силой, но в данном случае Господь показывает, что против всякого бесовского вызова у него есть противостояние. Он может человека наполнить... Ну, прежде всего, в Самсоне нас, ну, привлекает даже не то, что он там дрался искусно, он не боялся никого. Вот удивительно. Он шел против своих соперников, не страшась. Один из секретов Самсона, ну, я слышал такую трактовку, ну, отчасти соглашаюсь с ней, что Самсон не был такого богатырского вида, что, ну, как Саул, например. Саул был на голову выше всего народа. Он был плечистый, мускулистый, такой, ну, у него вид был героя. А Самсон не был таким. Единственное, что его отличало, у него были заплетенные косы, которые он не стриг. Это не было всем понятно. Ну, такая была специфика в данном случае Божьего благословения. Но он обладал невероятной смелостью, твердостью и мужеством. Он шел против толпы. Как помните, среди богатырей Давида был некто Шама Гараритянин, который остановился на чечевичном поле и не пустил туда людей. И он там убил 1000 человек. Попробуйте-ка против... Ну, здесь против одного человека-то, ну, бывает, разъяренный человек где-то попадает и уже не знают, какими патрулями его можно здесь смирить. Сетью его скрывают. А этот не боится тысячи. Вот секрет, вот этот секрет-то нам и важен. Твердость и мужество святых в книге апостолов нисколько не связано ни с какой дракой, что сегодня очень популярно. Мы живем в такую эпоху культа силы, культа физической силы, когда люди ради того, чтобы обладать невероятной силой, они платят колоссальную цену. Да. Они готовы, ну, здоровьем отдают. Ну, возьмите бодибилдинг, да, например, культуризм, когда люди накачивают свои мышцы, но ведь они здоровье свое отдают. Они там деньжища такие тратят для того, чтобы... Ну, обладать силой. Они часами, днями, неделями, месяцами тренируются. Культ силы. Но Господь нам не о том говорит сегодня. Он говорит о том, что сохранить и свою душу, и служение, и предназначение можно только будучи твердым и мужественным человеком. Но, мы окружены, да, агрессией.
3: Но я как бы продолжу свой вопрос. А если бы апостолы знали, что с ними случится? Ведь все из них закончили жизнь трагически, мученически. Но один апостол Иоанн прожил в изгнании на острове Патмос до 90 лет, как говорят. Но тоже жизнь, можно так сказать, не сахар. Апостол Павел... Половину, наверное, своей активной деятельности провел в тюрьме. И вот казалось бы, ну, с одной стороны, да Господи, но мы же дети Твои, мы же Твои посланники. Ну дай нам красиво, как Илья, на колеснице. Но мы проходим через такие трудности, о которых, если бы подумали заранее, согласились ли бы?
4: Уместный вопрос. Но и требование благодати Господней, чтобы наш героизм не был уделом глупых. Героизм святых – это удел сознательного выбора. Когда Иисус беседовал с Петром по воскресении своем и призывал его трижды пасти его овец, он ему говорит предсказание, что когда ты был молод, ты ходил сам, а состаришься, то тебя поведут туда, куда ты не захотел бы идти. он ему предсказал его мученичество. Прямым текстом Иисус говорил своим ученикам: «Меня гнали, и вас будут гнать». Уж кто-кто, а Иисус объяснил ученикам, посреди какого мира они живут. И секрет благодати в чем? Чтобы человек, имея веру в божественное присутствие, твердо и мужественно двигался напротив своих противников. Смотрите, мы говорим, Антихрист пришел в мир. Но не мы говорим, Христос говорит, Иоанн говорит, дети мои, вот сейчас пришел Антихрист и много антихристов. Антихрист не придет, если ему не с кем сражаться. Согласитесь, да, он Антихрист против Христа. А чтобы ему против Христа идти, ему нужно иметь некоторую силу, которая ему противостоит. Сила – это и есть церковь. И церковь, противостоящая Антихристу, она противостоит сознательно, понимая его силы, понимая его возможности, ресурсы. Но в этом и секрет замысла Христа – представить народ, который, не имея наглядно никаких ресурсов, смело движется против такой невероятной силы. «Противник ваш, дьявол, бродит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Апостол нас с вами предупреждает. А с другой стороны, страха их не бойтесь. Христос прямо говорит, что не две ли там малые птицы продаются за осарий на торгу, но и они учтены Господом, а вы лучше многих малых птиц. И так говорит, не бойтесь их страха. Это и основание твердости и мужества в том, чтобы бесстрашно двигаться, опять же, и навстречу агрессии врага, который, не пощадит, скажем так. Не пощадит.
3: Когда апостола Павла предупреждали, что его свяжут и поведут, то он сказал, что он знает об этом. Ему об этом говорить не надо, и для него не важно, каким образом будет совершаться его путь, для него важно достигнуть той цели, которую он стремился. То есть знание апостола Павла двигало его на духовный подвиг, а не незнание.
4: И интересный момент был у апостолов. Вы помните, когда их призвали старейшины-первосвященники, там за них вступился Гамалиил, говоря: «Оставьте их в покое». Написано, их били и выгнали из Синедриона. Но вспомните эмоциональное состояние. Они возрадовались. Сегодня быть побитым — проблемы нет никакой. Там не так сказал, там не туда повернул, там, например, в левом ряду ты движешься на красном свете светофора ты стоишь, и когда загорается зеленый, ты включаешь левый поворот. А сзади стоящие автомобили не ожидали, что ты поворачиваешь налево, и они начинают выражать свое негодование, и ярость они впадают. Казалось бы, дело не стоит выеденного яйца. Мы живем в агрессивном мире, в котором получить оплеуху – это вообще, между прочим,
3: Николай,
4: это естественно.
3: Но в каждом городе дефицит чего-нибудь вызывает конфликты. Уж. А у нас дефицит сегодня есть, к сожалению.
4: Да, есть площадки, на которых можно поссориться и быть побитому в том числе. Но вот что нам говорит, например, апостол Петр? Он говорит: «Только бы кто не пострадал из вас, как злодей, как посягающий на чужое». Какая ошибка сегодня может присутствовать и в этой теме быть побитому, да, быть униженному. Нередко люди, даже христиане, они страдают не потому, что исповедуют имя Иисуса Христа, а потому что они вторглись в чьи-то интересы, и все. Сколько таких случаев, ну, очень драматичные случаи, из ружья стреляют. Вы знаете, а повод какой? Сосед там неуважительно отнесся к собакам другого соседа. И так как завелся и убил человека из ружья. Повод какой? Но это не смерть за Христа. Апостолы почему обрадовались? Потому что для них было честью, если по справедливости вот они столкнулись с вот этой силой, которая их угнетает не по смыслу жизни. Вся наша жизнь, она наполнена угнетением. Богатые угнетают бедных, верно, власти угнетают простолюдинов, князья угнетают ничего не значащих,
3: болезни нас угнетают, комары, тараканы, да, мухи.
4: Природа нас угнетает, но это не то. А если действительно вот восстал Синедрион, и смотри, как они смело стоят, потому что в тот момент, когда человек подвергается агрессии за имя Иисуса Христа, его наполняет благодать Духа Святого. Только так можно объяснить поведение, ну, того же Павла, да? Павел и Сила попадают в темницу, что они начинают делать? Они начали воспевать Господу Богу. Ну, совсем неуместная форма поведения, неуместная форма поведения. Здесь надо было задуматься о своей жизни, верно? А туда ли я иду? А опять же, вспомните, пришли в Дервию и Листру, по откровению пришли, исцелили хромого человека.
3: Да, тут бы пригодилось знание, а сколько берет начальник тюрьмы?
4: Ну, и начальник не скрывает, сколько он берет, как правило, да? Там есть намеки, ну, вы можете здесь и не сидеть, но есть такие условия. Но для этих людей честью является пострадать за Христа. И они попадают в какое-то такое необыкновенное облако благодати, о чем нам все Писание говорит, что суть или начало проявления твердости и мужества не там, где мы уже сильны, а там, где мы бессильны, когда бессильный и немощный движется против такой силы, как Голиаф, то после его первого шага он получает вдохновение. Не думаю, что Давид, даже там он пусть медведей всех повывел в той округе, но когда он стал на площадку сражения и увидел этого воина, а это ж не просто воин, а там сзади с щитами, мечами, с копьями колышется войско. Я понимаю, что Давид человек был сообразительный, эмоциональный, у него работало абстрактное мышление. Он представил, как все этот полчища ринется сейчас на Израиль. И не так просто было. Это можно перед Саулом там ходить и говорить, да я там медведя завалил, там льва и так далее. Но когда ты видишь реально, ты слышишь этого человека, который презрительно на тебя, как на пса, смотрит и даже не видит в тебе никакой опасности. И вот здесь самое бы время, наверное, задуматься, что я здесь делаю, верно? Но что Давид делает первый шаг. Он начинает бежать навстречу. Вот здесь я понимаю, по-человечески он бы не завалил Голиафа. Смотрите, что он берет с собой. Сколько он камней берет с собой? 5. Зачем 5 гладких камней? Одного ли недостаточно? Он не уверен в себе.
3: А с другой стороны, больше нести неудобно.
4: Ну, больше нести неудобно и не пригодятся.
3: И не успеет, да, не успеет.
4: Не успеет зарядить пращу, а праща-то работает на расстоянии. Праща не работает на 5 метрах. Это все равно, что булавка уколоть этого великана. Она работает. И я понимаю так, когда Давид движется навстречу, уже не он работает здесь. уже работает благодать Божья, но вот силы небесные восхищаются твердостью человека. Вот начинается с твердости, у него есть решение. Это решение связано с тем, что Голиаф, он богохульствовал и ругался на народ Божий. И вот выступил человек, который принял решение прекратить это богохульство. И вот с ним здесь Господь. Но одно дело принять решение. А вот заметьте, сколько решений, которые мы принимали, не были реализованы. Вот бывает, человек вечером там навыдумывает себе хорошее решение. Да я вот сделаю вот так, я пойду туда. Я непременно изменю. Утром проснулся, затылок почесал, да. А что, ну, еще не время, говорит, да? Еще не время. Ну, подождем немножко еще. Я еще не готов вот так выступить. И нужен когда-то первый шаг в твердости. Христос своих апостолов где встречает впервые?
3: Ну, где?
4: Возле, на море. В море, да, они сети, достали сети, вымывают сети, они работают. И им сейчас, ну, не до того, о чем говорит этот странный плотник из Назарета, но они приняли решение. На Иордане они приняли решение. Знаете, есть Иордан, есть Иорданская купель, есть благодать этого завета в покаянии, приготовьте путь Господу. Была первая встреча с учителем, она очень торжественная. Есть торжественные встречи наши в собрании с Иисусом. Он пригласил Андрея и Иоанна домой. Они приводят к нему Петра. Он встречает Филиппа. Филипп приводит Нафанаила и так далее. Формируется. Но потом они расходятся. И оказывается, каждый в своем уделе, и все великое начинает меркнуть. Но снова приходит Христос, говорит, пойдемте за мной. И вот здесь далеко не все люди на вот этом этапе, они следуют за Иисусом Христом. И от Христа отошли многие, потому что не были тверды. А твердость, она уже реализуется посредством мужественного характера, смелости. А смелость, как там, опять же, в народе, города берет, верно? Смелость берет города. Не вооружение, не количество стрел и камней в прачной сумке, а именно смелость. Она наполняет человека и дерзновением, и силой в том числе. Вдохновение приходит, и некоторые люди даже не понимают, как они что-то сделали в порыве вот этой смелости. То какой-то камень отодвинули, да. Бывают случаи, когда автомобиль придавил человека, и нужно его извлекать. И люди поднимают машину, а потом не поймут, как они это все сделали. Но есть твердость, приходит мужество, и иные качества открываются, заложенные Господом Богом в человеке.
3: Да. Хорошо, у нас время блока новостей, друзья, а после мы продолжим.
1: Радио Пилигрим.
3: Ну что ж, мы о мужестве в день знаний. Наверное, тем, кто пошел сегодня за знаниями, требуется мужество.
4: Неизменно, да, потому что орешек знания тверд. Но мы не привыкли отступать, верно? Как там дальше? Нам победить его поможет
3: расколоть
4: киножурнал его. «Хочу все знать», расколоть. Тверд. Это также препятствие. Любое препятствие, оно может быть преодолено посредством мужества, смелости. Препятствие кажется, ну, слишком уж, ну, для человека непреодолимым, ну, посредством опыта, поддержки старших, верно? Какой-то истории этого преодоления. И, конечно же, решение самого человека, нужно двигаться вперед. Вопрос такой стоит здесь. А что нам дает мужество? Знаете, ученики Христа были больше нацелены на будущее, чем на настоящее. И в этом кроется ошибка и для нас. Мы живем в настоящем. Если мы начинаем жить в будущем, мы пропадаем. Только в будущем. Потому что его нет здесь. Будущее – область веры, а настоящее – область жизни. И мужество нам необходимо в этой настоящей жизни, и мы должны видеть результаты этого мужества. Тогда укрепляется наша вера. А если от этого мужества нет никакого проку, то зачем оно мне нужно, это мужество? Мужество ради мужества, верно?
3: Ну, да, мужество ради мужества – это все равно, что пойти позаниматься спортом на турнике, скажем. Ну, наверное, мужество нужно всегда там, когда нам необходимо выйти за наши пределы, за наши границы. Вот Христос, когда дает поручение ученикам, ведь Он говорит им о том, чтобы они шли до края земли, а они даже представить себе этого не могли. Для многих край земли – это было вот другой берег Генесарецкого озера. Куда там еще идти? До какого края? Как далеко? Представить даже невозможно. А если еще послушать все те истории, которые рассказывают путешественники, то вообще жуть берет. И чтобы идти куда-то, нужно мужество. Проповедовать кому-то незнакомому нужно мужество, учить иной язык, постигать иные культуры, учить иные языки нужно мужество.
4: Ирина Анатольевич, ну мы согласимся, что и в древности, и сегодня до края земли идут единицы. В подавляющем большинстве нас это не касается. Есть избранные евангелисты и миссионеры, которых Господь наделяет особенными полномочиями, и они идут. Но большая часть людей, ну, мы читаем про церковь в книге «Деяния», что при утешении от Духа Святого церковь умножалась, верно, и они пребывали там в любви у всего народа. Но эта церковь, она бы не выстояла, если бы она не была бы мужественной церковь. Вот говоря об апостолах, которых побили, ну, унизили, скажем так, унизили, но они, вот мужество в чем они проявили? Что они переступили через это унижение и пренебрегли местью. Совершенно естественно, на агрессию ответить адекватно. Ответить адекватно. Очень сложно не ответить адекватно, хотя бы какой-то замысел не осуществить. Но они пренебрегли этой местью, и они входят в молитву вместе с народом. И в молитве там звучит следующее, подсказывающее нам, для чего народу Божьему во времена апостолов необходимо было мужество. Они там молятся к Господу, обращаясь, и говорят так: «Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему было быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Согласитесь, не очень комфортная атмосфера была у апостолов. Во-первых, апостольская церковь, она противостояла существующей традиции. Для иудеев закон Моисея перестал быть областью веры. Они ни во что там не верили. Давая 30 сребников Иуде, первосвященники не понимают, что об этом написано у пророков. Они, зная наизусть целые книги Писания, не имеют веры в это Писание. И вот это скопище людей, равнодушных совершенно к вере и Господу Богу, находит посреди себя какое-то противостояние. Да? Их культуре противостало какая-то новая вера, новая секта, как говорят, да, новое учение о каком-то Иисусе из Назарета, вот он был мертв, а теперь он живой. Послушайте, у вас есть вера отцов. И когда мы слушаем или читаем проповедь Павла, когда в храме, вы помните, кто-то бросил клич, что Павел завел в храм язычника, тотчас закрылись все двери, собралась толпа, и толпа эта готова была растерзать апостола по своим причинам.
3: Да.
4: И вот здесь-то нужно мужество.
3: Ну, прежде всего, среди своих, безусловно, нет пророка в чести без чести, да, а вот только в своем отечестве. И, конечно же, для многих христиан здесь, не только для апостолов, прийти в церковь было мужественным шагом.
4: Ну, мужественным шагом, связанным с серьезными угрозами. Среди поклонников Иисуса упоминаются некоторые женщины, которые имели очень высокое положение в обществе. И написано, что они служили ему своим имением. Церковь поднималась в том числе за счет того, что некоторые люди служили Христу своим имением. А у них были семьи. У этих женщин были мужья. Но по какой-то причине мужья не препятствовали служению своих или увлечению своих жен. И причиной на то, ну, я нахожу, то есть начало, вот смелость этих женщин, а продолжение исполнения их Духа Святого и влияние Господа Бога на тех людей, которые окружают Его верных. Это я возвращаюсь к вопросу, какой смысл нам быть мужественными? Что нам это дает? Что нам это дает? Нам это дает новый статус в духовном мире в том числе. Новый статус. Когда Иисус Навин перешел Иордан, он вышел на молитву в поле или куда он там вышел, в степь, и ему встречается вооруженный человек. Он спрашивает, ты кто? Из наших или из неприятелей? Тот говорит, обувь сними с ног твоих, ты стоишь на святом месте. Вождь воинства Господнего. Иаков идет навстречу брату своему, безоружный Иаков. Горстка там рабов у него каких-то, прислужников, дети малые, женщины, служанки, слуги и так далее. И он уходит на молитву. И на молитве к нему приходит Господь. Ну, я понимаю, к нему приходит ангел Господень, посланник Бога, и укрепляет его. То есть ему показано, что ты не просто Иаков, ему дано новое имя Израиль, да? А навстречу движется Исав, а с Исавом вместе 400 воинов вооруженных. Намек далеко не двузначный, верно? Для чего Исав идет навстречу Иакова? Как вы думаете, Иаков боялся брата своего? Но у него было повода достаточно бояться его, верно? Между ними конфликт, нерешенный конфликт. Он ушел со скандалом, ушел из дома, и брат затаил. Ну, прошло 20 лет, понятно, уже что-то там как бы немножко успокоилось, но, видимо, не успокоилось, потому что Исав идет навстречу своему брату вооруженный. Но когда они встречаются, но даже манипуляция со стадами, подарками, она сработала только отчасти. То есть Иаков показал свою предрасположенность к встрече с братом. Это подействовало, но отчасти. Отчасти, потому что жажда мести, она сильнее всего остального. Никакими подарками иногда не останавливается жажда мести человеческой. А что же остановило Исава в этом противостоянии? Безоружный Иаков, там за ним эти стада, эти женщины, эти дети – и вооруженный, целеустремленный воин здесь, Исав. Неожиданно действия такие Исава, странные действия очень. Что он делает? Они встречаются, и они обнимают друг друга. Вопрос, почему? А потому что Иаков проявляет мужество не потому, что он брата не боится. Что движет Иаковом? Иаком вам движет посланничество, он получает слово от Господа. Если мы получаем слово от Господа, у нас есть необходимость проявить мужество. Если я сам по себе движусь, никакое мужество мне не поможет, я буду обязательно побит, я потом начну делать какие-то системные ошибки. Но если Господь Бог посылает, если мы имеем от Бога повеление, даже ну, самое примитивное, самое простое. Вот мы, почему мы ну, стараемся каждое воскресенье приходить в собрание церкви? Что это за такое решение? Это вольность наша? Нет. Это наше решение быть участниками поклонения Господу Богу. И для этого нужно мужество. Нужно противостоять кому-то. И есть ну, уникальное свидетельство о действии вот, Божьей благодати в том случае, когда человек проявляет мужество. Одна женщина уверовала в семье своей, а супруг еще не был к этому расположен. Он не угнетал ее. Он, ну, как говорится, пошел навстречу, как помните, женщина-санамитянка привела в дом пророка Елисея, и там ему горницу целую отделала. Муж не против. И что он заметил? Что он заметил? Когда она приходит в собрание очередного, она ну, какой-то необыкновенный человек. Вот ей приходится преодолевать вот трудности пойти в собрание, потому что домашние хлопоты, что-то еще. Ну, знаете, что такое ну, в сельской местности жить, какие там есть условия. Но она все это преодолевая, идет в собрание, возвращается иной. Вот однажды, это была пятница, время молитвенных собраний, уже ей выходить, а она никуда не идет. И он обращает на это внимание и говорит ей, послушай, а ну-ка быстренько собирайся, иди в собрание. Сегодня пятница. И она так удивилась, ну, ожидая, ну, что он обрадуется, что она не пошла в собрание. На самом деле, проявляя твердость и мужество, даже вот хотя бы, в самом малом, посещая собрание, мы облекаемся невидимой этой пеленой Божьего озарения, я так это назову. Вот в чем и смысл проявить мужество сегодня и сейчас, чтобы стать под этот благодатный Господень дождь, омыться и очиститься. Идя навстречу Господу Богу и проявляя это мужество, как Иаков шел навстречу Исаву, мы прежде всего в его присутствии находимся. В этом есть смысл. Это уже плод мужественной позиции в жизни.
3: Ну да. То есть наше мужество, оно связано, по сути дела, с выполнением Господнего поручения. Что мы здесь преодолеваем? Мы преодолеваем, наверное, противодействие внешнее и противодействие внутреннее преодолеваем. И зачастую внутреннее противодействие даже больше, чем внешнее. И мне кажется, вот один из самых таких, как бы это сказать, острых моментов внутреннего противодействия – это обличение апостола Петра, когда апостол Павел обличает его публично за то, что тот скрывался и таился, когда речь шла ну, вот, об общем столе, об общем питании в такой языческой церкви, можно так сказать, пренебрегал всеми остальными для того,

0: что обрезание ничто и так далее, и так далее. Потому что ты попал в такую ситуацию. Но Петр поступил мудро. Он принял это обличение, но, видимо, сама ситуация этого требовала. Там какое-то было напряжение, и причиной напряжения был именно Петр, который в данном случае, ну, у него не хватило мужества, чтобы до конца эту линию проводить, линию наладить отношения или себя заставить, через себя переступить и подать руку общения язычников, а предыдущие все годы его жизни ему вдалбливали в голову, что язычники – это мерзкие люди, с которыми, ну, которым прикасаться даже нельзя. И вот переступить через себя уже история с Корнилием нам показывает борьбу Петра на внутреннем своем уровне. И Господь ему удивительным образом показывает свое решение в отношении язычников. Он, видимо, еще не был готов к этому. Ему здесь нужно в чем мужество? Против собственных принципов. Иногда мы что-то вот утверждаем, доказываем, заявляем. Оказывается, что это неправильно. И как оглобли-то повернуть в обратную сторону? Оно уже на подсознании все оседает там в человеке. И вот себя действительно с Голиафом сражаться, что пришел и убежал. А вот самого себя мужественно перебороть, переубедить, переутвердить, признать свою ошибочность, да, или неправоту, а то и греховность в каких-то случаях. Также необходима твердость и мужество, чтобы, приняв такое решение, оставаться в нем неизменно и неуклонно, потому что вызовы-то опять же придут. Смотрите, одно дело, когда, ну, некоторые люди, они в среде рождаются верующих людей, там все гладко, все понятно, все в заповеди, никаких совершенно противостояний. Ну, какие-то мелкие есть, конечно, эксцессы. И такому человеку, по сути, не надо изменять ничего. Против чего ему бороться-то, по сути? Он живет в благоприятной среде, а когда уверовал Корнилий тот же, у него совсем другое положение. Да, он авторитет своей семьи. Здесь он твердо скажет, но мы должны понимать, что далеко не все там с Корнилием согласились. И далеко не все согласились с начальником мытарей Закхеем, верно? Когда он делает заявление серьезное, что он половину имения раздаст нищим. Этого не было, понимаете? Он был обыкновенным начальником мытарем, жадный, лицемерный, хищный, циничный, жестокий человек. И он таким образом накопил немало богатства. Ну, подумайте сами. Если он такой, с волками жить, как там написано, народ говорит, с волк по волчьи выть, яблоко от яблони недалеко падает. И вот такая среда его дома, и вот в этой среде он вдруг заявляет, отдаю половину подозрения. У него было потом время для проявления мужества. А вот смотрите, из книги «Есфирь». Вы помните, когда Аман попадает в проблему с Мардохеем? То есть царь повелел ему Мардохея одеть в лучшие одежды, посадить на своего коня и провести по площади и унизиться. И вот он приходит домой. Что там происходит? Его
1: Жена ему, да.
0: жена его, та, которая его боготворила, та, которая питалась от его всех регалий этих, они все от него отворачиваются, шарахаются. Они испугались. Они говорят, вот, а ты знаешь, если из иудеев этот, а вы что, раньше не знали, что он от иудеев? Вы раньше, а вы были такие смелые. Вот действие мужества. Там, где оно нужно было, оно не сработало. Почему? Потому что здесь человек противостоял против Божьей благодати. А здесь ты не устоишь. И если бы Мардохей

0: повернулся назад, то это было бы для него страшным грехом. Господь Бог нашел бы другого человека для явления своей власти. Вот в чем и преимущество мужества, и необходимость мужества. Господу Богу нужны мужественные люди, которые способны в агрессивной среде вот эти решать вопросы, простейшие вопросы решать. Что там делал тот Мардохей? Да ничего он такого не делал, верно? Молился Господу Богу своему, нес какую-то службу при этом дворе, но не поклонился он Аману. Также и нужно мужество проявить, когда Нейман получил исцеление. Он говорит: «Да простит меня господин мой, если я на руку мою обопрется государь мой, когда пойдет в дом Римана на поклонение». То есть здесь он оставляет себе альтернативу. Он говорит: ну, знаете, все могу, а вот этого уже, ну, простите, не получится никак, потому что это уже, ну, страшновато, да? Страшновато сказать господину: послушай, господин, я вот уверовал и от проказа исцелился, поэтому с тобой в дом Римана я не пойду. Ну, Нейман понимает, это будет его последним днем в его карьере, независимо от всех его боевых качеств. Ну, вот да. Такие вот мелкие детали, они открывают в нашем поведении мужество и твердость.
1: Да, друзья, ну, время наше вышло. Что ж, хороший день сегодня, день знаний. Всем благословений, кто на пути в школу или уже там, студентам. Всем хорошего, радостного, нового учебного года.
0: Да, и новых знаний, новых побед.
1: Благословений, увидимся.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: где жить.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи о блудном сыне. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же прожил он все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего и избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

смирен, у него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спаситель.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 сентября. Молитесь за других. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Первое послание к Тимофею 2:1. Молитва — это общение с Богом. Когда мы молимся, мы говорим с Ним и слушаем Его. Один из видов молитвы — это ходатайство, то есть молитва о каком-то другом человеке. Это обращенная к Богу просьба о том, чтобы Он позаботился о ком-то, восполнил чьи-то нужды. Ходатайство — один из важнейших типов молитвы, потому что не все люди молятся за себя сами и не все знают, как это следует делать. Причина проста. Не у всех людей есть личное отношение с Богом. Кроме того, порой люди оказываются в тяжелых обстоятельствах, находятся в состоянии сильного стресса, чувствуют боль, обиду или растерянность, и поэтому не могут помолиться о своей ситуации. Бывает также, что люди очень долго о чем-то молятся, но в какой-то момент у них не остается сил, и они опускают руки. Например, однажды я навестила в больнице свою подругу, которая была больна раком. Она отважно боролась и молилась, но затем настал момент, когда она стала слишком слаба, чтобы молиться как следует. Она сказала мне: «Джойс, я не могу больше молиться». Этой женщине нужны были друзья, которые могли бы помолиться за нее, потому что сама она была не в состоянии это делать. Я уверена, что рядом с вами немало людей, которым нужны молитвы. Вы могли бы помолиться за них и выслушать, что Бог думает об их ситуации. Попросите Его указать вам на этих людей и будьте верны в молитве. Божье слово на сегодня. Проявите верность в молитвах за других людей, когда Бог побуждает вас к этому.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».
4: Вы слушаете

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: вечные хиты.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 сентября, и наша тема сегодня «Что делать с обидами?». В Евангелии от Луки, 17 главе, 1 стихе, в одном из переводов написано «Невозможно не прийти обидам». Из сказанного Иисусом мы знаем, что у нас в жизни всегда будет возможность обидеться на кого-то. И что делать, если вас обидели? Иисус говорит нам в Евангелии от Луки, 17 главе, 3 стихе, «Если твой брат согрешил против тебя или оскорбил тебя, или ты чувствуешь, что с тобой обошлись несправедливо, тебя обидели». Вот решение. Выговори ему, поговори с ним и прости ему. Простить ему? Что ж, послушайте, что означает слово «простить»? Это греческое слово «афиеми», и слово «афиеми» означает «увольнять», «освобождать», «отсылать навсегда», «настолько навсегда», чтобы вы не могли восстановить эту информацию. Это окончательное освобождение. Итак, если вы убрали что-то и не можете снова это достать, тогда больше никогда не возвращайтесь к этому. Вы больше не можете затрагивать эту тему в разговоре или позволять своим эмоциям касаться ее. И это заповедь Иисуса тем, кого обидели. Простите и отпустите. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Вы слушаете «Христианское радио». Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Лев близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за

0: А телефон доверия, чем мы можем вам помочь?
1: Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, что я по пустякам вас беспокою. Вы не подумайте, что я собираюсь покончить с собой. Я тут, просто как бы заснуть не могу. По телеку ничего интересного нет. Вот я подумала, может, вы могли бы со мной немного поговорить?
0: Конечно, конечно. А о чем вы бы хотели поговорить?
1: Вы только не подумайте, что это массовое убийство в каком-то подумке. Нет, я это, просто...
0: Да, все нормально, все хорошо. Просто поговорим, вы не беспокойтесь. О чем вы хотели поговорить?
1: Только если вы получите какой-то серьезный звонок там от подростка какого-нибудь, который собирался с крыши прыгать, вы меня сразу отключаете, хорошо?
0: Договорились. Как вас зовут?
1: Оля.
0: А так о чем вы, Оля, хотели поговорить?
1: О Рождестве, например, можно поговорить.
0: О Рождестве, так о Рождестве. Подарочки всем друзьям купили, Оля?
1: Да нет, я не в том смысле хотела о Рождестве поговорить.
0: А в каком?
1: Вы только не подумайте, что я дурочка какая-то. Звоню в 2 часа ночи, чтобы поговорить.
0: Оля, вы не переживайте. Нам постоянно звонят люди, которым просто необходимо поговорить. Вы говорите.
1: В общем-то, со мной это каждое Рождество происходит.
0: Что происходит?
1: Понимаете, беспокойство какое-то внутри, бессонница.
0: Так.
1: Нет, вы, наверное, думаете, что я же зануда какая-то, да?
0: Оля, вы расслабьтесь.
1: Только не подумайте, что у меня там суицидные мысли какие-то, ладно?
0: Оля, давайте поговорим. Так почему у вас беспокойство и бессонница? Сами-то вы что думаете?
1: Не знаю, сама я не могу в себе разобраться, понимаете? Все носятся вокруг, подарки друг другу ищут на улице, гирлянды, елки, гуляни, в честь чего это все? А все потому, что 2000 лет назад родился тот, о ком большинство и не вспоминает в эти дни.
0: Ага. Так вы считаете, Оля, что нам вообще не следует Рождество отмечать?
1: Как бы это сказать? И да, и нет. Вы, наверное, теперь точно думаете, что я того, да?
0: Да не говорите вы глупости. Я у вас очень хорошего мнения. Давайте так. Сначала скажите, почему вы считаете, что мы не должны отмечать Рождество?
1: Потому что в том, как мы его отмечаем, нет никакого смысла, понимаете? Какое отношение вся эта суета, все эти подарки и гуляния имеют к Рождеству?
0: Хорошо, а теперь скажите, почему вы считаете, что мы все-таки должны отмечать Рождество?
1: Мы ведь помним о днях рождения всяких там известных людей, президентов там.
0: Так.
1: Но многие люди считают, что Иисус, он даже больше, чем человек.
0: Ага. А вы-то сами как считаете?
1: Честно говоря, я не знаю. Кое-что из того, что я слышала о нем, для меня это... из области фантастики, что ли.
0: Например?
1: Чудеса там всякие, все такое.
0: Если он на самом деле тот, кем себя называл, чудеса совсем не выглядят, как из области фантастики.
1: Вы имеете в виду, что он Божий сын?
0: Mm-hmm.
1: Понимаете, как раз это до меня не доходит. Я не понимаю, как один Бог может быть и отцом, и сыном, и Святым Духом. Я не понимаю, как Иисус одновременно мог быть и Богом, и человеком.
0: Вы же на физико-математическом учились. Скажите, как свет одновременно может обладать как волновыми, так и корпускулярными свойствами?
1: А откуда вы знаете, что я на физико-математическом училась?
0: А разве нет?
1: Да,
0: Так вы согласны, что свет может проявлять себя и как волна, и как фотоновые частицы?
1: Вообще-то да. При определенных обстоятельствах мы применяем к свету волновую теорию, хотя при других обстоятельствах теория фотоновых частиц больше подходит для описания света.
0: Но как ни крути, свет, он все равно свет.
1: Ладно, допустим, но с Иисусом мне все равно не все ясно. Как он может быть вечным Богом, если он только родился 2000 лет назад?
0: У вас Библия под рукой. Откройте-ка послание к Колоссянам, 1 главу и 16 стих.
1: Угу. Погодите. Откуда вы знаете, что у меня Библия под рукой?
0: А разве нет?
1: Да,
0: Так что там в Колоссянах написано?
1: Странно, это все как-то. Мы знакомы?
0: Так что там в Колоссянах написано о Христе?
1: Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано.
0: Почему вы перестали ходить по комнате?
1: Откуда вы знаете, что я перестала ходить по комнате?
0: А разве нет?
1: У меня шторы закрыты. Откуда вы узнали?
0: Оля.
1: У вас что, там скрытая камера или что?
0: Оленька.
1: Откуда вы узнали?
0: Давайте так. Сначала вы отвечаете на мой вопрос, затем я отвечаю на ваш. Хорошо? Так почему вы перестали ходить кругами по комнате?
1: Потому что я наконец увидела ответ на вопрос, который мучил меня каждое Рождество.
0: Что за вопрос?
1: Если Иисус просто человек, или там ангел. В общем, если он сотворенное существо, тогда чего мы так возимся с этим Рождеством? Зачем вообще тогда жить?
0: Оля, вы ведь по телефону доверия не просто поговорить позвонили, правда?
1: Ладно. Теперь, когда я нашла ответ на свой вопрос, я скажу, что да. Каждое Рождество я мучила себя вопросом. Если это не Господь был рожден тогда в Вифлееме, то значит, это не Господь умер за мои преступления. А значит, я никогда не получу прощения за мои грехи. И значит, после смерти я не буду на небесах. А если так, то к чему все эти подарки и гуляния? Тогда зачем вообще жить?
0: Ага.
1: Но ведь он на самом деле Господь, который пришел спасти нас. Правда?
0: Да, Наташа, это правда.
1: Наташа? Как, Наташа? Я же вам, кажется, сказала, что меня Оля зовут.
0: Наташа, загляни-ка еще раз в Библию. Евангелие от Матфея, 7 глава и 7 стих.
1: Я только вот этим утром этот отрывок читала. Даже помолилась первый раз, представляете?
0: Да, я знаю.
1: Так вот. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам.
0: Ну? Ни о чем не догадываешься?
1: Не поняла. Вы что, услышали мою молитву? Господи, неужели это происходит со мной?
0: Так что, Наташ, отмечаем Рождество или нет?
1: С днем рождения тебя, Иисус!
0: Спасибо, Наташа. Звони мне почаще.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

стоит впереди нам, сколько и какой еще срок. Сколько дано, сколько нам здесь отпустят, точно не знает никто. Кто я без тебя? Кто я без тебя, без руки твоей? Кто я без тебя? Кто я без тебя, без любви твоей?

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 46. О рождении нашего Спасителя, вследствие чего Слово стало плотью, и о рассеянии иудеев среди всех народов, как было предсказано пророками. Итак, когда в Иудее царствовал Ирод, а у римлян с изменением государственного строя императором был Август Цезарь, с которым в мире настали времена спокойствия, согласно предшествовавшему пророчеству. Михей, глава 5, стих 2. В Вифлееме иудейском родился Христос, как человек видимый, от человека девы, а как Бог сокровенный от Бога Отца. Ибо пророк предсказывал: «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Исаия, глава 7, стих 14, Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23, Евангелие от Луки, глава 1, стих 31. В доказательство своей божественности он совершил много чудес, о некоторых из них, насколько это представлялось достаточным для проповедания о нем, повествует евангельское писание. Первые из них – то, что он таким чудесным образом родился, а последнее, что со своим воскресшим из мертвых телом вознесся на небо. Иудеи же, которые его убили и не захотели в него уверовать, потому что ему надлежало умереть и воскреснуть, разгромленные самым бедственным образом Римом, с корнем вырванные из своего царства, где над ними уже господствовали чужеземцы, и рассеянные по всему лицу земли, ибо они есть везде, служат для нас через свои писания свидетельством, что пророчество о Христе — это не наша выдумка. Весьма многие из них, вникая в смысл этих пророчеств и прежде страдания, а особенно после воскресения Христа, уверовали в Него. Это те, о которых предсказано: «Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится». Исаия, глава 10, стих 22. Но прочие остаются ослепленными, о них предсказано: «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслабь навсегда». Псалом 68, стихи 23-24. Таким образом, в то время как нашим писаниям иудеи не верят, на них исполняются их собственные, которые они читают слепыми глазами. Или, быть может, кто-нибудь скажет, что христиане выдумали те пророчества о Христе, которые выдаются от имени Сивиллы или кого-нибудь другого, если есть действительно пророчество, не принадлежащее народу израильскому. Но для нас достаточно и тех, какие содержатся в кодексах наших противников. Мы убеждены, что они и рассеянные среди всех народов, где только Христова Церковь распространяется, ради свидетельства об этих пророчествах, свидетельства, которое они дают нам вопреки своей воле, имея и сохраняя те же самые кодексы. Ибо в псалмах, которые и они сами читают, предпослано относительно этого пророчество в словах: «Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих, не умерщвляя их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею». Псалом 58, стихи 11 и 12. Таким образом, Бог явил Церкви на врагах ее иудеях благодать своего милосердия, потому что, как говорит апостол, их падение есть спасение язычников. Послание к римлянам, глава 11, стих 11. И он их не убивает, то есть не теряет в них того, что они суть иудеи, хотя и побеждены и угнетены римлянами, с той именно целью, чтобы, не забывая закона Божия, они были свидетельством о том, о чем говорим мы. Поэтому мало было сказать «не умерщвляй их», но еще и прибавлено «расточи их», ибо если бы иудеи с этим свидетельством Писаний оставались только в своей земле, они были рассеяны повсюду, церковь, которая распространена повсюду, не могла бы иметь их среди всех народов свидетелями тех пророчеств, которые были изречены о Христе. Глава 47. Были ли до христианства вне израильского народа такие, которые принадлежали бы к обществу Небесного Града? В дополнение мы готовы упомянуть о всяком иноземце, то есть не принадлежащем по своему происхождению к Израилю, и в канон священных писаний этим народом не принятым, у которого читается какое-либо пророчество о Христе, если весть о том дошла или дойдет до нашего сведения. Это не потому, что в случае отсутствия такого иноземца в нем ощущалась бы необходимость, а потому, что нет никакой несообразности думать, что и в среде других народов были люди, которым было открыто это таинство, и которые даже побуждены были проповедовать о нем, были или причастны той же самой благодати, или были чужды ей, но научены злыми ангелами, которые, как известно, исповедали Христа, пришедшего, непознанного иудеями. И сами иудеи, полагаю, не осмелятся утверждать, что с того времени, как появилась отрасль Израиля по отвержению его старшего брата, никто, кроме израильтян, не имел доступа к Богу. Правда, народа, который назывался бы народом Божиим, другого не было никакого. Но что и среди других народов были люди, принадлежавшие не к земному, а к небесному граду, к числу истинных израильтян, граждан Горнего Отечества. Этого иудеи отрицать не могут. Если они станут отрицать это, их весьма легко обличить указанием на святого и удивительного мужа Иова, который не был ни туземцем, ни даже прозелитом, то есть пришельцем израильского народа, а происходил от народа идумейского, в среде которого родился и умер. Божественное Писание так восхваляет его, что становится ясно, ни один из его современников не был равен ему в том, что касалось праведности и благочестия. Иов, глава 1, Иезекииль, глава 14, стих 20. Хотя указаний на время его жизни мы и в хрониках и не находим, но из его книги, которую израильтяне ради его праведности включили в канон, заключаем, что он жил на 3 поколения позже Израиля. Я не сомневаюсь, что так было устроено божественным промыслом, с той целью, чтобы мы знали, что и среди других народов могли быть люди, которые жили по Богу и угодили ему, принадлежа к небесному Иерусалиму. А быть таким мог как следует думать лишь тот, кому от Бога открыт был единый ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, о будущем пришествии которого во плоти древним святым предсказывалось так же, как возвещено нам о совершившемся, чтобы одна и та же вера вела через него всех предопределенных к Богу в град Божий, в дом Божий, в храм Божий. Но всякие пророчества о благодати Божией через Христа Иисуса, изреченные другими, могут считаться вымышленными христианами. Поэтому, чтобы убедить кого-либо из чужих, если бы они стали рассуждать об этом предмете, и сделать их нашими, будь они окажутся здравомыслящими, самое верное средство — это приводить те божественные пророчества о Христе, которые содержатся в кодексах иудеев, с удалением которых из их отечества и рассеянием по всему миру ради свидетельства об этом возросла повсюду Церковь Христова.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Ограничивая святого Израилева. Они оскорбляли святого Израилева. Псалом 77, 40 по 41 стих в английском варианте использует слово «limited», дословный перевод которого «ограничивали». В библейском оригинальном тексте слово «оскорбляли» соответствует слово со значением «огорчать Бога», вычеркивая написанное. Если говорить кратко, то «ограничить Бога» значит нарисовать линию или описать окружность и сказать «Бог находится только здесь и не далее». Думать подобным образом свойственно многим верующим. В своем разуме мы обозначили границы для действия Христа. Это именно то, что делала ранняя церковь в Иерусалиме. Они ограничивали Христа, считая, что дарованное им спасение принадлежит только иудейскому народу. Но Иисуса невозможно ограничить какими-то рамками. Он постоянно выходит за них пределы и идет намного дальше. Приведу вам пример. Около 40 лет назад крещение Святым Духом было неотъемлемой частью лишь пятидесятнического движения. Многие пятидесятники думали: «Мы – церковь, исполненная Божьим Духом». Пятидесятнические проповедники горевали по поводу духовной безжизненности главных деноминаций. Они заявляли: «В отличие от нас, у них нет полного Евангелия». Но внезапно Божий Дух вырвался за установленные людьми границы. Святой Дух снизошел на верующих, относящихся к другим деноминациям. Джон Шеррилл написал об этом книгу под названием «Они говорят на иных языках». Господь использовал также и мою книгу «Крест и нож», особенно в католических кругах. Тем не менее, подобно Петру и ранней церкви, я прежде должен был позволить Богу совершить работу в моем сердце, чтобы я мог принять то, что происходило. Я был воспитан в пятидесятнической семье, и впервые в жизни я видел, как священники плачут от осознания грехов, взывая к Иисусу. Вскоре мне пришлось дискутировать с евангелическими проповедниками, которые спрашивали: «А как насчет культа Девы Марии? Как ты можешь служить людям, которые верят в это?» Я ответил так же, как ответил однажды Петр: «Я ничего не знаю о культе Девы Марии. Все, что я знаю, это то, что в католической церкви есть духовно алчущие люди и что есть истинные поклонники Христу среди католических священников. Бог исполняет этих людей своим духом». У Бога есть свои люди повсюду, и мы не должны считать этих людей неспасенными, нечистыми. Мы должны быть осторожны, чтобы не ограничивать Иисуса нашим собственным мышлением.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Какие мы теперь вдвоем сильные, сильные. Иисус мой друг, мой старший брат, он мне не просто так родня. Я был пред Богом виноват,

вдвоем. Сильные, сильные, какие песни мы поем. Чудные, дивные, е-е-е.

Какие мы теперь вдвоем сильные, сильные. Какие мы теперь вдвоем

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь, к Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.
2: Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им, «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему, «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ, «Отдавайте кесареву кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря, «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал ему, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дома вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 4. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником, и ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником, и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножаться, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бен-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию. Князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Глава 5. Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массиве и сетью, раскинутую в Афоре. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали». И гордость Израиля унижена в глазах их. И Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут его. Он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Бефавене, за тобою Вениамин». Ефрем сделается пустыней в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди и юдины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить в свет суетных, и буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву. Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Ибо я как лев для Ефрема и как скимин для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего».

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Bukai suara.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Что это?
1: Тебе что тут надо? Как ты сюда зашел вообще?
0: Я?
1: Ну не я же.
0: Но ты не должен меня видеть.
1: Чего?
0: Я невидимый для твоих глаз.
1: Ха! Человек-невидимка. Ну что ж, тут у нас много всяких чудаков ходит.
0: Я не человек, я ангел.
1: А где твои крылышки?
0: Послушайте, я, должно быть, оказался здесь случайно. По-видимому, произошел какой-то сбой во времени. Мне рассказывали, что когда ангелы являются людям, они принимают облик человека. Ну иначе вы нас пугаетесь.
1: Парень, у тебя, похоже, не все дома, а? Иди-ка отсюда, а?
0: Послушай, друг, чтобы вернуться обратно в мой мир, мне нужна твоя помощь. Я как раз собирался приступить к новому заданию. Понимаешь, первый человек в моей жизни. И тут
1: я... Послушай, приятель, или ты уходишь сейчас... Или я звоню в милицию.
0: Все равно вы не верите.
1: А с чего я должен верить? Ты еще не сделал ничего, ну, такого ангельского.
0: А чего вы ждете? Чудо, что ли?
1: Ну, хотя бы.
0: Эх, все вы люди одинаковые.
1: Ну, так что?
0: Так, чтоб тебе показать, а? Ну, хочешь, я скажу тебе, о чем ты сейчас думаешь?
1: Валяй.
0: Так, ты сейчас думаешь... как бы поскорее от меня отделаться и пойти поговорить с секретаршей Наташей. Так, погоди. Еще ты думаешь о том, во что она одета, и еще в твоей голове есть другие мысли, но я не собираюсь их озвучивать. Ну как, доволен?
1: Хм, удивил, да? Мало ли кто сейчас может читать мысли. А вот если б ты смог устроить мне свидание с Наташей, вот это, я понимаю, было б чудо.
0: Боюсь, что у меня нет времени на это.
1: Послушай, а как насчет еще одного чуда?
0: Простите, я не могу стоять тут весь день и творить чудеса для вас. Просто поверьте мне.
1: Ну еще одно, ну пожалуйста, ну последний раз.
0: По-моему, самое большое чудо уже было совершено на этой земле.
1: Ты это о чем?
0: Самое великое чудо свершилось, когда Иисус Христос умер, и Бог воскресил его.
1: С чего это я должен в это верить? Я же этого не видел.
0: А тебе и не нужно видеть. Что-то происходит со мной, как будто...
1: Так, испарился. Хм, еще немного, и я бы ему поверил.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
3: Радио «Пилигрим». Слушайте нас. Внимательно.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иосиф. В мессе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27

августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1500 до 2000 храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, можно ли допускать детей до причастия?
1: Этот вопрос, к сожалению, становится все более и более сложным в христианском мире, хотя Священное Писание, на мой взгляд, достаточно конкретно объясняет его суть. Прежде всего, давайте посмотрим, что такое причастие и кому оно принадлежит. Само слово, русское слово «причастие» очень хорошо отражает главную идею, идею причастности. Апостол Павел, представляя описание причастия, говорит следующие слова в первом послании к Коринфянам в 11 главе. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он подчеркивает авторитетность. «Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, это есть тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери и сказал: „Сие чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание“». Здесь мы видим два очень важных условия участие в причастии или в вечере Господней. Первое условие – это условие воспоминания, то есть участвующий должен быть способным вспоминать Голгофскую жертву Иисуса Христа. Участвующий должен однажды пережить действие Евангелия в сердце, и он должен иметь разум достаточный, чтобы понимать, что такое Евангелие, как оно подействовало в его жизни, как оно спасло его, и для того, чтобы потом вспоминать об этом Евангелии. Это первое. Здесь есть второе, не менее важное условие. Это условие выражено в слове «новый» или во фразе «новый завет». Иисус говорит: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Фраза «Новый Завет» достаточно распространенная в Писании, и она впервые появляется в книге пророка Иеремии, в 31 главе, когда Бог говорит о несостоятельности Ветхого Завета, или точнее об Израиле, о неспособности Израиля исполнить Ветхий Завет. Завет – это договорные отношения, в которые Бог однажды вступил с Израилем на горе Синай после того, когда он вывел Израиль из Египта. И там Бог представил Израилю закон, и он сказал: «Вы будете моим народом, я буду вашим Богом, если вы будете исполнять все то, что я вам сказал». Евреи пообещали, сказали: «Мы все это исполним», но, к сожалению, так никогда и не исполнили. По этой причине Бог привел целый ряд наказаний на этот народ. В конце концов, он отправляет Израиль в вавилонское пленение. И вот в это время, через пророка Иеремии, он говорит, обращаясь к Израилю прежде всего, и через него ко всем народам, он говорит: «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израилева и с дома Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил раньше. Тот завет я исполнял, а они не смогли исполнять». И дальше он говорит очень интересные слова. В этом Новом Завете люди будут отличаться, каждый участник Нового Завета будет отличаться от того, как люди участвовали в Ветхом Завете. В этом Новом Завете каждый человек, я возьму и запишу слова закона в сердце каждого. Дальше он говорит о том, что каждый до единого, от малого и до большого, будут знать меня. То есть участником Нового Завета является только тот человек, который в действительности рожден свыше, который имеет личное знание Бога, который принял Духа Святого, принял жертву Иисуса Христа, в котором сегодня живет Божий Дух. То есть только этот человек может быть участником Нового Завета, никакой другой не может быть. То есть в нем нельзя быть участником по рождению, участником Нового Завета невозможно стать через крещение, участником Нового Завета можно стать только через возрождение, что мы ясно видим в описании Нового Завета, представленном Богом, когда он говорил о нем первый раз через пророка Иеремии. Таким образом, когда мы говорим, могут ли дети участвовать в причастии, только те могут, кто возрожден. Здесь, конечно, возникает второй вопрос. А как мы можем знать, что человек возрожден? Если ребенок в пятилетнем возрасте помолился молитвой покаяния, и он искренне думает о том, что он возрожден, и родители могут быть согласны с этим, здесь нужно быть очень осторожным. Почему? Потому что пятилетний ребенок – это еще тот возраст, в котором это может быть в действительности и возрождение, может быть. Но есть большое сомнение, что у ребенка в действительности достаточно зрелости, чтобы осознавать достаточно глубоко свою причастность к Иисусу Христу. По этой причине в нашей церкви, как и во многих церквах, придерживается принципа, который помогает нам ответить на этот вопрос более точно. Преподавать крещение, вернее, преподавать причастие тем, кто подтвердил свое рождение свыше через водное крещение. Водное крещение, оно и представляет собой свидетельство человека всему миру, что я возрожден, я принадлежу Христу. И вот если церковь и люди, которые вокруг этого человека видят, что он в действительности способен сделать такое заявление, то тогда эта отметка или эта точка отсчета является хорошим основанием для того, чтобы с чистой совестью, свободно и уверенно преподать причастие такой душе. Опять-таки, в некоторых церквях есть другие точки зрения, отличающиеся от этого, но исходя из всего того, что мы видим, на мой взгляд, это действительно очень разумный подход, который позволяет избежать опасности участия в вечере Господней людей, которые не должны этого делать и недостойны в этом участвовать. Помоги Господь вам в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете «Христианское радио».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтрака, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иосиф. В мессе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1500 до 2000 храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, и еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и

паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Родригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 сентября. Стойте в проломе. Я искал среди них человека, который воздвиг бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее. Но не нашел. Книга пророка Иезекииля, 22:30. Расширенный перевод Библии. Пролом — это ущелье, щель, пропасть, расстояние или дистанция между двумя поверхностями, а в переносном смысле — то, что разделяет два объекта, двух людей. Когда я проповедую в других странах, между мной и аудиторией возникает определенная дистанция. Это может быть как физическая дистанция, я стою на сцене, так и культурная. Но чаще всего меня беспокоит языковая дистанция. Я хочу, чтобы люди понимали меня, поэтому приглашаю переводчика, человека, который устраняет дистанцию между мной и аудиторией и позволяет мне донести проповедь до людей. Переводчик старается ради меня и устраняет преграду между мной и залом. В книге пророка Иезекииля, 22 глава, стихи с 29 по 31, говорится о стоянии в проломе. Мне кажется, что сегодняшний стих — это один из наиболее печальных отрывков в Библии. Фактически, Бог говорит следующее. «Я искал человека, который мог бы помолиться, но не нашел такого, поэтому мне пришлось уничтожить эти земли. Все, что ему было нужно, — это один человек, который мог бы молиться. И тогда эта страна была бы спасена. Вы видите, насколько важно ходатайство. Один единственный человек может изменить судьбу целой страны и спасти то или иное место с помощью молитвы. У нас всегда должно быть желание молиться. Мы должны быть восприимчивыми к Святому Духу и повиноваться Ему, когда Он побуждает нас ходатайствовать. Возможно, именно наша молитва заделает пролом, станет мостом через пропасть и принесет Божью силу в безнадежную ситуацию. Божье слово на сегодня. Скажите Богу, что вы готовы стоять в проломе, и молитесь за людей, когда чувствуете внутреннее побуждение к этому. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. «Услышь, Боже, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага, укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит». Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него». И похвалятся все правые с сердцем. Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если вам кто скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам. Не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 6. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, оросит землю». «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники постерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершает мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего». Глава 7. «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя, и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. День нашего царя, говорят князья, разгоряченный до болезни вином, и он протягивает руку свою кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том, они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их. Накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взыскали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляют злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук. Падут от меча князья их задерзать языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! Мы снова с вами в программе «Библия говорит» Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, почему все христиане не помирятся? Или это признак последнего времени?
1: Это в действительности признак не столько последнего времени, сколько незрелости, обычной христианской незрелости. Если мы посмотрим в историю церкви и посмотрим на то, что Писание говорит по этому поводу, то мы можем обнаружить очень интересную последовательность. Ну, во-первых, если вы помните, первая церковь, которая возникла в Иерусалиме в день Пятидесятницы, когда апостолы проповедовали собравшимся там благочестивым иудеям, она насчитывала собой более 3000 членов. Мы знаем, что она увеличилась, потом 5000 присоединилось, то есть церковь была достаточно большая. И как мы видим, на первых этапах жизни церкви она была очень гармоничная. То есть люди в этой церкви жили в мире до определенного этапа. На определенном этапе уже в 6 главе книги «Деяния апостолов» мы читаем, что между ними стали возникать разногласия. Правда, апостолы, пресвитеры этой церкви, они достаточно точно прореагировали, и мы видим, что этот вопрос был разрешен, проблема была устранена, и мы снова видим этот дух гармонии, единства в церкви. Но потом, по мере того, как христианство распространялось в разные места Римской империи тогдашней, мы видим, что вопросы взаимоотношений между христианами, они поднимаются практически во всех местах, в каждом послании. Мы видим, в той или иной форме эти вопросы затрагиваются. И причина этого заключается в недостаточном уровне духовной зрелости. Есть очень хорошее место, которое помогает нам понять особенности того, что происходит в этой сфере. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава. Одна из достаточно проблемных церквей или церквей, в которых было много проблем, или во всяком случае остались исторические свидетельства об этих проблемах. Апостол Павел, обращаясь к этим людям, пишет следующее. 3 глава с 1 стиха. «И я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Дальше объясняет. «Я не питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Дальше говорит, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по-человечески ли вы поступаете? Речь идет о следующем. Когда человек становится верующим, он приходит к Богу, он получает Духа Святого, который будет присутствовать всегда в его сердце. В нем рождается новая природа, новый человек, который стремится к Богу, который ценит истину Божию, который дорожит общение с Богом, которому неприятен грех. Но этот новый человек, он еще не полностью контролирует всю жизнь этой личности. Для этого нужен рост. Он еще младенец. То есть в каких-то ситуациях этот верующий человек поступает по духу, то есть Божий дух руководит им. В каких-то ситуациях он продолжает поступать, исходя из своей человеческой, плотской, грешной природы. То есть он поступает, исходя из своего самолюбия, исходя из гордыни, исходя из страхов, исходя из самых разных страстей, которые в нем живут еще. Вот почему нужен рост, вот почему Писание много говорит о необходимости духовного роста. В данном случае апостол говорит, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то есть это были верующие люди, но между ними были зависть, споры и разногласия. И апостол не отрицает, что они верующие, он не ставит это под сомнение, хотя дальше он говорит, что, возможно, некоторые из вас не знают Бога. Ну, большинство все-таки он не сомневается в том, что они верующие. Но это верующие, которые еще не выросли, младенцы. Так вот, проблема современного христианства или проблема христианства, в котором много зависти, споров, разногласий, конфликтов, разного рода неумение совместно понимать друг друга и вмещать друг друга, чаще всего это проблема духовной незрелости. Это проблема младенчества духовного. Именно по этой причине христиане и не могут помириться. Именно по этой причине часто у христиан отсутствует мудрость, где же речь идет о вещах, за которые нужно бороться и стоять. Но даже бороться и стоять нужно правильно, нужно сердцем мягким, смиренным, сокрушенным перед Богом. И какие вещи нам нужно просто научиться принимать. Нужно быть терпеливыми, нужно заботиться и помогать людям в том, чтобы расти, чтобы они могли возрастать и преодолевать те проблемы, которые у них есть. И вот отсутствие этого или нехватка этой духовной зрелости, она и приводит к вражде, к напряжению, к разного рода конфликтам. И, к сожалению великому, часто эти конфликты выливаются наружу. И они становятся достоянием не только христианского мира, но и даже мира вокруг нас. Прямо опровергая или действуя вопреки тому, что Иисус сказал, «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». По всей видимости, очень часто христиане являются не очень хорошими учениками Иисуса Христа, потому что наблюдаются в них вот эти проблемы или проблемы такого рода. Помоги всем нам, Господь, в действительности возрастать в зрелости познания Его.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в рамках своего визита в Россию возглавил 27 августа мессу в Католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Даньела, советник нунцитуры монсеньор Мислав Ходжич, секретарь нунцитуры в РФ монсеньор Игорь Чабанов, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт, вспомогательный епископ Преображенской епархии Штефан Липки, викарий архиепископа для России Армянской католической церкви протоархиамандрит Петрос Иосиф. Вместе приняли участие представители дипломатического корпуса ряда стран, а также монашествующие миряне и многочисленные гости. 27 августа представители Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской Пятидесятников приняли участие в брифинге презентации доклада МИД России о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. Мероприятие состоялось в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ходе брифинга специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих осветил проблему противоправных действий киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей и прихожан. «Давление на каноническую церковь лишь продолжает набирать обороты», отметил дипломат. УПЦ переживает жесточайшие гонения на территории Украины. От 1500 до 2000 храмов подверглись тому или иному вторжению со стороны украинских властей. Храмы обкрадывают, святыни, мощи, иконы продают и вывозят за пределы страны. Священников избивают, насильно отправляют на СВО. Христианские лидеры со всего мира выразили соболезнования и призвали верующих молиться за жителей Непала и Тибета, пострадавших от масштабных внезапных наводнений. Стихия унесла жизни сотен людей, и еще многие считаются пропавшими без вести. Наводнения начались внезапно в среду. Огромные потоки воды, грязи и обломков пронеслись через населенные пункты, сметая дома, дороги и мосты. Среди пропавших без вести местные жители, туристы и паломники. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать частичное разрушение ледника. Это вызвало мощные потоки воды, которые обрушились на населенные районы по обе стороны границы. Так, американский евангелист Франклин Грэм призвал христиан не оставаться равнодушными к трагедии. Он назвал появляющиеся кадры последствий наводнения пугающими и апокалиптическими. Пастор Самуэль Радонежский

Бригес, один из известных латиноамериканских христианских лидеров США, стал официальным послом нового фильма Мела Гибсона «Воскресение Христа. Часть первая». Фильм создается компанией Icon Production, которую возглавляет Мел Гибсон. Картина станет продолжением знаменитого фильма «Страсти Христова», вышедшего в 2004 году. Родригес возглавляет национальную испаноязычную христианскую конференцию лидеров. В новой роли он будет помогать продвигать фильм среди христианских организаций, пасторов и местных церквей. Сотрудничество началось после того, как Родригес по личному приглашению Мела Гибсона посетил съемочную площадку фильма в Италии. Там пастор встретился с режиссером, членами съемочной группы и церковными лидерами. Новое исследование Центра исследователей и рассказчиков при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало, молодые люди активно используют интернет для изучения веры и духовности, но при этом не считают медиа самым надежным источником ответов на религиозные вопросы. В первую очередь они доверяют родителям, другим близким людям и религиозным лидерам. Исследование под названием «Будущее веры. Молодые люди, медиа и духовность» посвящено тому, как представители поколений Z и Альфа воспринимают религию в современном информационном пространстве. В исследовании участвовали представители разных религиозных групп – евангельские христиане, католики, протестанты, мусульмане, иудеи, мормоны, сикхи, индуисты и буддисты. Также среди участников были агностики, атеисты и люди, которые считают себя духовными, но не относят себя к какой-либо религии. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Нищий Лазарь. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими с стола богача, и псы, приходя, лизали струпьи его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною!» И пошли Лазарь, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Если Господь наделил вас способностями, красивой внешностью и приятным характером, благодарите Его за это, но не полагайтесь чересчур на свое обаяние и не гордитесь им. Господь обращает внимание не на ваши внешние данные, не на ваше происхождение, но на ваше сердце. «Нет лицеприятия у Бога», так говорит Библия. Об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В 11 стихе 2 главы послания к римлянам сказано: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Это значит, что Бог смотрит на каждого из нас одинаково. В каждом человеке таится какое-то самомнение, что, мол, он достоин какого-то особого обращения к себе, что он хотя бы чуточку лучше другого, и поэтому с ним следует поступать не как с остальными. Но у Бога нет лицеприятия. Бог смотрит на каждого из нас одинаково. Он один прав в суде своем. Вы помните изображение греческой богини правосудия? Глаза ее закрыты повязкой. Это для того, чтобы она не видела человека, который пришел к ней на суд. В одной руке она держит весы, а в другой — обнаженный меч, которым она готова казнить виновного. Так человек изобразил правосудие. Иначе говоря, нелицеприятие должно быть одним из основных квалификаций судьи. Без этого никакое знание, ни способности не могут ему заслужить доверие. Он должен обладать объективностью и нелицеприятием. Человек не способен по причине своих ограничений быть в полном смысле этого слова нелицеприятным. Но, дорогие мои, есть один, который судит справедливым судом. Его суд поистине. Он воздает каждому по делам его. У него нет лицеприятия. И этот судья – сам Бог. Для него не играет роли, богат ли человек или беден. Образован ли он или нет? Какое положение занимает он в обществе? Известен ли он или нет? Бог в полном смысле этого слова нелицеприятен. Он знает все, он видит все, и только его суд может быть справедливым. Перед его судом никто не может претендовать на какое-то снисхождение. У Бога нет привилегированных. Все мы стоим перед ним равными. В день суда, по благовествованию моему, говорит апостол Павел, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Кто, кроме Бога, может знать все тайники сердца человеческого? Итак, в первую очередь мы видим нелицеприятие Божие в том, что Он видит человека одинаково согрешившего, не делая различия. В 3 главе послания к римлянам сказано, «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Как вы думаете, перед Богом разбойник, осужденный на крестную смерть, был больше грешник, чем, скажем, тот фарисей, который два раза в неделю постился и давал десятую часть из всего приобретенного? Мой друг, для тебя есть надежда, для тебя есть выход из твоего печального положения. Тут как раз и входит благая весть. Бог отдал Сына Своего, не знавшего греха, пречистого ангца, без порока и пятна, и Он сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Так говорит Слово Божие. Да, возлюбленные, у Бога нет лицеприятия в Его любви, ибо Он возложил на Сына Своего Иисуса Христа грехи, не некоторых избранных и привилегированных любимчиков, но грехи всех нас, слава и благодарение Ему. О, широта, долгота, глубина и высота Его всеобъемлющей любви и благодати, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мой друг, кто бы ты ни был, ты включен в Его любовь, ибо нет лицеприятия у Бога. И вот, дорогие друзья, это нелицеприятие Божьей любви мы видим во всей Библии, вплоть до последних страниц. где мы слышим этот чудный и заключительный призыв: «И дух, и невеста говорят, приди! И слышавший да скажет, приди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром!» Бог не делает никакого различия. Все желающие могут получить даром полное оправдание и вечное спасение. Но ты спросишь, как? Как мне оправдаться перед святым и справедливым Богом? Как могу я, полный греха и порока, иметь доступ к Богу? И тут, возлюбленные, мы видим, что у Бога нет лицеприятия. Все без исключения должны прийти к Богу единым путем. Он не делает различия. Мой друг, кто бы ты ни был, большой ли ты или малый грешник, в своих очах ты по причине твоего греха мертв. Говоря верующим, спасенным детям Божьим, Павел пишет: «И нас, мертвых, по преступлениям Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, оживотворил со Христом». Итак, первое, что нам необходимо, это воскреснуть к новой жизни. И вот невольно возникает вопрос. Он самый важный. Как могу я так воскреснуть? Как могу я получить эту новую жизнь? У Бога, у которого нет лицеприятия, есть только один путь, один метод получения жизни вечной. Слушайте, тем же верующим, которым Павел сказал, что их Бог оживотворил со Христом, им он говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Только вера угодна Богу, вера в Его Сына Иисуса Христа. Кто бы ты ни был, ты должен прийти к Богу этим единым путем. Христос сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Знай, мой друг, что точно так же, как всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены, то нет изменения и ни тени перемены по отношению ко всякому, который откажется прийти к Нему Его путем, путем веры в Иисуса Христа. Мой друг, кто бы ты ни был, если ты не смиришься перед Богом и не исповедуешь свой грех Ему, то в Царстве Божие ты не войдешь, ты не увидишь Его. Но гнев Божий будет пребывать на тебе. У Бога нет лицеприятия. Всякий, кто верует, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Верить значит признать себя грешником, исповедовать и оставить свой грех и принять Иисуса Христа как своего заместителя и спасителя. Дверь для всех сегодня широко открыта, а дверь – это Иисус Христос. «Кто мною войдет, — говорит Иисус Христос, — будет спасен». Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Если хотите, вы можете написать нам по адресу: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».